0: В Барнауле прошла мировая премьера хореографического спектакля «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Новую версию классической истории исполнили артисты молодежного ансамбля «Песни и танцы Алтай». Сюжет сочинили народный артист Советского Союза Владимир Васильев и молодой хореограф Александр Могилев. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Лето в каждом звуке. Радио Мир.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причал бьются волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали.

Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: Новости 3.00. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Мимс Кук-младший фактически представляет Белый дом и американскую власть. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, визит Кука также имел несколько сентиментальный характер, так как он на протяжении многих лет сотрудничал с Россией. Петербургский международный экономический форум накануне завершил свою работу. В этом году он собрал участников из 142 стран. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам и как меняются цены. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой открытого чемпионата Франции Ролан-Гарос. В финале соревнования она обыграла представительницу Польши со счетом 6-3-6-2, сообщает телеканал «Мир-24». Победа Андреевой положила конец 12-летней паузе для российского женского тенниса. В Барнауле прошла мировая премьера хореографического спектакля «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Новую версию классической истории исполнили артисты молодежного ансамбля «Песни и танцы Алтай». Сюжет сочинили народный артист Советского Союза Владимир Васильев и молодой хореограф Александр Могилев. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

0: Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Сердце мира. Хорошо звучит. Радио
1: Мир. Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Мечтая наш путь к успеху, наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя.

0: скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хожу.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Лето. Солнце. Мир.
1: Радио Мир.
0: Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И необходимо использовать цифровые финансовые инструменты для разоблачения преступных доходов. День рождения Пушкина отметили в Алматы. По традиции, горожане пришли к памятнику поэта, чтобы вспомнить его творчество, сообщает телеканал «Мир-24». Пушкин был в Казахстане в 1833 году. В город Уральск поэт приехал на 3 дня, чтобы пообщаться с очевидцами Пугачевского восстания. В белорусском Гродно стартовал 15-й фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. Фестиваль наполнили символами в год белорусской женщины. Участники пронесли по городу флаг праздника, а также пояса с орнаментами стран в знак единства народов. Представители России исполнили песню «Катюша», а гости из Кореи устроили шоу на барабанах. Итальянские ученые нашли в кишечнике 5000-летней мумии дрожжи и испекли из них хлеб. Об этом сообщает CBC News. Микроорганизмы находились в мумии по имени Эдса. Она также известна как ледяной человек. Мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу, точку встречи древнего мира с современностью, где древние микробы сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии. Об этом рассказали авторы исследования. Ученые изъяли из кишечника мумии несколько образцов, размножили в лаборатории и сделали закваску для хлеба. Теперь ученые думают сварить на этих дрожжах пиво. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

обходишь букеты, что брошены к твоим ногам так небрежно. Ты не веришь в любовь, но тем, кто в нее верит, ты даешь надежду, вытесняя из моего сердца всех, кто грелся в нем прежде.

0: Радио Мир. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества «Грузия». Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Казахстан.
1: Больше 200 тысяч казахстанских педагогов обучат азам искусственного интеллекта. На первом этапе около 1000 преподавателей уже научились внедрять новейшие технологии в образовательный процесс. Какие навыки получили, узнал Кирилл Потемкин.
2: Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что преподаватель, не владеющий современными инструментами, теряет эффективность в обучении. Поэтому теперь педагоги будут осваивать создание цифровых ассистентов, которые помогут автоматизировать рутинные задачи, разрабатывать учебные планы и готовиться к занятиям. При этом внедрение искусственного интеллекта затронет и студентов. В вузах планируют обновление образовательных программ. Появятся дисциплины по работе с ИИ, рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
3: Наша задача – перейти от массовой подготовки к персонализированному обучению, основанному на данных. Это дает государству инструмент управления кадровой политикой в реальном времени.
2: Пока педагоги и студенты постигают азы нейросетей, в правительстве сообщили, уже к 2030 году ИИ вытеснит порядка 46 профессий. 14 и вовсе перестанут существовать. Несмотря на это, абитуриенты продолжают выбирать профили, которые наиболее подвержены автоматизации, а государство по-прежнему выделяет на них образовательные гранты. В Министерстве науки отмечают, количество государственных грантов в IT и инженерных направлениях, а также программах, связанных с искусственным интеллектом и цифровыми навыками, будут увеличивать.
0: Беларусь.
1: В Беларуси форум женщин-предпринимателей союзного государства объединил более 500 участниц. Мероприятие прошло в Минске впервые. Игорь Фадеев узнал, какие бизнес-направления особенно популярны у жительниц обеих стран.
4: Традиционно женский бизнес в нашей стране – это индустрия красоты и здравоохранения. Но сейчас растет интерес и к информационным технологиям, машиностроению, деревообработке, а также логистике и транспортным услугам. Эти области перспективны для обеих стран. Для старта бизнеса чаще всего выбирают туризм. В Беларуси 13 основных видов путешествий. Среди них агронаправление, историко-культурное, медицинское, лечебное, экологическое. Особую популярность набирают экскурсии на предприятия, рассказывает предприниматель Наталья Кранчик.
5: Это мое первое дело, и хочется рассмотреть такое направление, как промышленный туризм. Беларусы не только добрые, дружелюбные, но и очень трудолюбивые. Поэтому мы хотели бы показать промышленность.
4: Наталья помогает раскрыть двери предприятий для туристов. Путешественники могут увидеть, как с конвейера сходят белорусские тракторы и карьерные самосвалы, как варят сгущенку и сыр. Для компании это возможность обзавестись новыми покупателями, говорит первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вижновец.
6: У нас в Республику Беларусь посетило больше 450 тысяч российских туристов. С учетом того, что у нас открытые границы, создана довольно-таки хорошая инфраструктура, поэтому и женское предпринимательство в рамках союзного государства мы в первую очередь видим в туризме. Но это не отменяет и иных направлений, в том числе и в рамках кооперации.
4: За последние 5 лет интерес белоруса к своему делу возрос. Сейчас в стране около 85 тысяч предпринимательниц. И при этом около половины руководящих должностей на предприятиях также занимают женщины, рассказывает председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
7: У нас социально ориентированный женский бизнес. Они создают рабочие места и создают благо не только для себя, для своей семьи и для детей, но и они очень внимательно относятся к людям, которых берут на работу. Плюс мировая практика показывает, что женский бизнес реже банкротится.
4: Международный форум в Минске позволяет не только обменяться опытом, но и найти партнеров для совместных проектов.
0: Путешествие по миру. Кыргызстан.
1: Восстановить историческую справедливость решили в Чуйской области Кыргызстана. Там отреставрировали памятник герою Советского Союза Ивану Панфилову. Асель Усенова расскажет подробности.
8: Монумент в селе Панфиловска установили в 1972 году. За это время он частично разрушился, осыпалась облицовка, разбились гранитные плиты, была утрачена информационная табличка. Реконструкцию начали в марте прошлого года в рамках подготовки к 80-летию Победы. Проект реставрации инициировал студент Кыргызско-Российского Славянского университета Максим Белов.
9: Мы искали проект, который, что мы можем сделать не только для студентов, но и для университета, для общества в целом, какие-то общественные проекты, которые могут помочь всем. Когда начали проводить исследования, какой, собственно, за какой памятник взяться, мы пришли к выводу, что памятники в Бишкеке и в окрестностях, они в удовлетворительном состоянии, а вот этот был, конечно, в состоянии тяжелом.
8: На церемонию открытия памятника приехала внучка героя Аула Байкадамова. С собой она привезла памятную марку и бюст дедушки. Иван Панфилов, генерал-майор, под чьим руководством на территории Советского Союза формировалась 316-я стрелковая дивизия. Осенью 41-го года ее бойцы вели оборонительные бои на подступах в Москве. Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов в своей речи отметил качество генерал-майора.
10: В 41-м году солдаты называли своего командира, командира дивизии Панфилова, батей. И в 45-м году на стенах Рейхстага появилась надпись: «Мы панфиловцы, спасибо, батя, за валенки». Иван Васильевич отличался очень серьезным и душевным отношением к солдату. Он был командир солдатов, понимал, какова их служба, какова их доля.
8: Помимо ремонта самого памятника, на прилегающей территории провели благоустройство. Там обновили освещение, установили скамейки, а также обустроили детскую площадку и спортивную зону.
0: Лица мира. Армения.
11: В Армению вернулся альпинист Георг Гаспарян. Он покорил самую высокую вершину мира – Эверест. Насколько сложным получилось восхождение, выяснила Лилит Мадунс.
12: Эверест остается главным и самым опасным испытанием для любого альпиниста. Экстремальный холод, нехватка кислорода, опасные погодные условия. Да и ошибок горы не прощают. Экспедиция Георга Гаспаряна продолжилась 57 дней. Путь к вершине мира начался для него еще в 2012 году с первого восхождения на Арарат. Тогда уроженец армянского села Гайтак даже не думал, что однажды окажется на высоте почти 9000 метров.
13: Когда в 2019 году в Непале я впервые дошел до базового лагеря Эвереста, понял, это не для меня. Ни физически, ни психологически я тогда не был готов.
12: Но именно после той поездки началась многолетняя подготовка. Монблан, Казбек, Аконкагуа, Хан-Тенгри, Матерхорн, Килиманджаро. Шаг за шагом армянский альпинист приближался к своей главной цели. Экспедиция на Эверест оказалась куда тяжелее, чем представлялось даже опытным восходителям. 2 месяца жизни на высоте свыше 5000 метров. Организм постепенно истощается. Нехватка кислорода, постоянный холод и психологическое давление.
13: Самое тяжелое не физика, а психологическое давление. Ты видишь травмы, видишь погибших людей, лавины. Если хотя бы на секунду потеряешь концентрацию, гора этого не простит. Я просил кислород у других участников, но никто не дал. Только один молодой шерп снял свою маску и отдал мне на пару минут, благодаря чему я смог спуститься до лагеря.
12: Теперь в списке целей армянского альпиниста завершение программы «Семь вершин». Для этого осталось покорить еще 3 пика в Северной Америке, Антарктиде и Австралии. Во время своих экспедиций Георг запускает благотворительные акции. Поход на Эверест не стал исключением. Спортсмен провел сбор средств для 3 малообеспеченных семей Армении.
0: Мировые традиции. Россия.
11: По всей России прошла акция «Сад памяти», которая уже стала доброй традицией. В ней приняло участие и представительство телерадиокомпании «Мир» Санкт-Петербург. Подробности расскажет Артур Ламидзе.
14: Флаг мира сегодня развивается в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2025 году здесь прошла большая вырубка, а в этот раз люди приехали, чтобы восстановить.

0: губернатора региона и мисс Северо-Запад. Татьяна Гатилина приехала из Архангельска на финал конкурса красоты. Накануне акции победила.
1: Чтобы внести вклад в нашу, да, необъятную Россию, посадить эти прекрасные сосенки, чтобы они в будущем радовали нас, наших детей. Я очень этому счастлива.
0: Задача непростая. В ночь перед посадкой в Ленобласти шел дождь. Не жалея обуви, несмотря на трудности, люди сажали деревья. Двухлетние сосны вырастили в питомнике. Селекционеры подобрали сорт, который не боится морозов и неопытных садоводов. Рассказывает Василий Петрученя, начальник отдела лесной селекции семеноводства ЛГКУ «Ленобласлес».
2: Проживаются они 100%. Здесь получается сеяние ЗКС. В торфяном комочке находятся все корни, находятся в торфяном комочке. То есть проживаемо 100%. Сеяние 2-го лесного района, который адаптирован для нашей Ленинградской области.
0: 25 тысяч деревьев укоренили меньше, чем за 30 минут. Организаторы ожидали около 500 участников, а приехало больше тысячи.
3: Казахстан.
4: Сотни медицинских компаний представили свои разработки в Алматы. О крупнейшей выставке здравоохранения расскажет Тамара Зарипова.
5: Чтобы просто обойти все три павильона, придется сделать свыше 5000 шагов. Общая площадь экспозиции больше гектара. Выставка собрала участников из 24 стран. И везде медицина будущего. От умных пластырей до роботов-ассистентов. К примеру, один из приборов помогает справиться с младенческой желтухой. Синее излучение окутывает малыша на 360 градусов и помогает организму быстрее выводить избыток билирубина, говорит менеджер по развитию компании-производителя Асем Туспалатова.
6: В Орде мы вот недавно поставили 10 штук. По всему Казахстану закупают. Наша компания очистительным производителем является. Находится у нас завод в Алматинской области. Основная часть у нас направление идет реанимация, акушерство и гинекология, неонатология. Сейчас на данный момент на выставке у нас находится более чем 15 наименований медоборудования.
5: Эта выставка не только технологии, но и большие контракты. Одни из самых многочисленных партнеров Казахстана – российские производители медоборудования и лекарств. Единое пространство ЕАЭС позволяет торговать без лишних пошлин и барьеров, говорит консультант экономического отдела торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан Кирилл Карлов.
7: Россия по поставкам фармацевтической продукции в Казахстан занимает топ-3 место. По итогам 2025 года товарооборот уже больше, чем на 90% ведется в национальных валютах. И мы отмечаем его рост.
5: Всего на площадке собралось 400 компаний. Лидируют по числу участников Казахстан. Сразу 110 предприятий. Масштабные стенды также развернули Россия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Чехия и Китай.
3: Это мы.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
3: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: Новости 6.00. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Советник президента России Антон Кобяков отметил заслугу американского лидера Дональда Трампа в выходе российско-американских отношений из кризиса, в который их загнал предыдущий президент Соединенных Штатов. До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщал, что Москва высоко оценивает усилия команды Трампа в коммуникативном процессе. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим странам, а как дар для всего человечества, сообщает телеканал «Мир-24». Папа также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как она формируется через умение идти рядом с другим и расти вместе плечом к плечу. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. В финале соревнований она обыграла представительницу Польши со счетом 6-3-6-2, сообщает телеканал «Мир-24». Победа Андреевой положила конец 12-летней паузе для российского женского тенниса. С 2014-го ни одной россиянке не удавалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

Мир. Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомствам поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения головных вузов по ключевым отраслям экономики. Жители многоквартирных домов, которым мешает тополиный пух, могут обратиться в управляющую компанию, муниципальные органы власти или профильные ведомства. Об этом сообщает Мир-24 со ссылкой на адвокатов. По их словам, если дерево растет на придомовой территории, вопросы его обрезки или вырубки сначала должен рассмотреть собственники жилья на общем собрании. После получения согласия жильцов можно направить обращение в управляющую компанию с требованием провести необходимые работы. Сборная Таджикистана по футболу провела товарищеский матч против сборной Индии. На игру пришли сотни болельщиков. Последний раз сборные встречались в прошлом году. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера национальной сборной Таджикистана по футболу Игоря Ангеловского. Игра была напряженной. Обе команды создавали опасные моменты, но сборная хозяев сумела реализовать свои шансы. В итоге Таджикистан победил со счетом 3-1. В Барнауле прошла мировая премьера хореографического спектакля «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Новую версию классической истории исполнили артисты молодежного ансамбля песни «Танцы Алтай». Сюжет сочинили народный артист СССР Владимир Васильев и молодой хореограф Александр Могилев. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

И тут бы, конечно, процитировать бессмертных классиков эстрады группу «Чай вдвоем». «Воскресенье, день рождения у тебя, собственно, вот и процитировал». Эти слова, как и наш горячий привет, отправляем в Тольятти. Там сегодня день города, ребята. С праздником, отметьте как следует. Однако не забывайте, что стандарты выпускаемых автомобилей из-за этого пострадать не должны. Доброго утра и хорошего дня вам желаю я, Сергей Жирихин. А слушаете вы «Радио Мир». Yeah.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте Мир. Музыкально-информационное радио.

0: лучший город мира. Тольятти.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Тольятти – уникальный город. В 1953 году из-за строительства Жигулевской ГЭС и Куйбышевского водохранилища Ставрополь на Волге получил новое место и новое название. Все старые постройки попали в зону затопления, кроме одной. Уцелел лишь комплекс зданий земской больницы. По удивительному стечению обстоятельств, вода не дошла до строений всего несколько метров. Теперь это старейшая местная достопримечательность и единственный оставшийся от старого города объект. Корпуса из красного кирпича построили в начале 1870-х. Они принадлежали одной из крупнейших в стране лечебниц. В ее состав входили поликлиника, хирургическое и терапевтическое отделение с операционным блоком, инфекционный и родильный корпуса, отдельное здание для развертывания коек при эпидемиях, кухня, большой ледник для хранения продуктов и жилой дом главного врача. Было также множество подсобок, в которых располагались электрическая, водонасосная и телефонная станции, конный двор, прачечная, столярная. Мастерская. По своему назначению больница прослужила больше 80 лет, вплоть до затопления. Потом в этих зданиях располагался детский санаторий «Бережок», комитет по физкультуре и спорту и другие организации. В 1995-м администрация Тольятти отписала постройки православной церкви. На территории появился храм, и через некоторое время здесь открылся Воскресенский мужской монастырь, действующий до сих пор.
0: Радио «Мир» в Тольятти, 98.9 FM.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Армении проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 8 вечера. По итогам будет сформирован новый состав Национального собрания республики, в котором предусмотрен как минимум 101 депутатский мандат. Победившая партия или коалиция сможет не только сформировать большинство в парламенте страны, но и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. Туристам и жителям Камчатки рекомендуют соблюдать осторожность из-за активности вулкана Шебелуч. Накануне он выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Данные спутникового мониторинга фиксируют интенсивные взрывные процессы. Ученые предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла. В связи с этим авиационный код опасности повышен до максимального красного уровня. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. В финале соревнования она обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую. Победа Андреевой положила конец 12-летней паузе для российского женского тенниса. С 2014 года ни одной россиянке не удавалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Сургут в четвертый раз примет мировой турнир по бильярду. Соревнования пройдут с 7 по 12 июня в дисциплине «Свободная пирамида». Накануне в Сургуте завершился чемпионат России, который проходил с 1 по 5 июня. Он стал отборочным этапом. Победители вышли на турнир мирового уровня. В российских соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из 30 региональных федераций. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Thank you.

вовремя проститься – большая мудрость. Пусть это и нелегко, как процедура. А в том, что касается слез, психологи, главные по слезам специалисты, поговаривают, что сплошь польза. Но напоминаю, что для этой процедуры есть специальный день недели. И он точно не сегодня. Приветствую, друзья. Это Радио Мир. Прекрасного дня вам желаю я, Сергей Жирихин.

0: каждом звуке. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 7 июня. Планетарная карта этих выходных говорит о возрастающей чувствительности, интуиции и эмоциональной глубине. Этот день полон ностальгии и нежности. Овен, не пытайтесь проживать этот день в одиночном режиме супергероя. Сейчас вам нужна хорошая компания. Теплая, спокойная и без соперничества. Телец. Посвятите это воскресенье удовольствием для души. Любимая музыка, хороший фильм и ощущение внутреннего покоя сейчас важнее любых достижений. Близнецы. Этот день способен удивительно мягко успокоить вашу обычно шумную голову. Рак. Самая важная мысль придет вам не во время активной деятельности, а в момент задумчивого смотрения в никуда. Не спешите заполнять тишину. Лев. Сегодня не нужно быть главным героем сюжета. Намного важнее разделить тепло и внимание с близкими людьми. Дева. Интуиция близкого друга сейчас может оказаться мудрее любых логических схем. Сейчас полезно не анализировать, а просто чувствовать. Весы. Красота сегодня буквально лечит вам нервную систему. Музыка, искусство, красивый закат способны вызвать очень тонкие и важные эмоции. Скорпион. Не спешите делать первый шаг или форсировать события. Сейчас сила в спокойном ожидании и внутренней уверенности. Стрелец. Не торопите ни жизнь, ни близких людей. Все важное сейчас раскрывается медленно, как хороший фильм. Козерог. Доверительный разговор способен неожиданно сильно сблизить вас с дорогим человеком. Водолей. В такие дни вы способны считывать настроение людей раньше, чем они сами его осознают. Главное – не пугать окружающих своей проницательностью. Рыбы. Планетарная ситуация максимально созвучна вашей природе. Вам даже не нужно стараться попасть в поток. Вы и есть поток. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Сказка о царе Салтане». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний, в их числе российские железные дороги. Президент отметил, что это поможет разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Петербургский международный экономический форум накануне завершил свою работу. В этом году он собрал участников из 142 стран. Проверить состояние здоровья могут жители Подмосковья в передвижных медицинских пунктах. Их установили в 33 парках и зонах отдыха региона. В профилактический осмотр входят измерения артериального и внутреннего давления, кардиограмма, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, расчет индекса массы тела и консультация терапевта. Такая акция, по словам медиков, помогает на ранних стадиях выявлять различные заболевания. В Баку начались розыгрыши Кубка мира по спортивной акробатике и аэробике. Основные претенденты на победу – российские спортсмены, которые лидируют в этом сезоне, а также азербайджанские пары, выступающие на домашней арене. Для сборной России этот турнир имеет особое значение. Спортсмены выступают под национальным флагом. Такой возможности команда ждала 5 лет. Сборная Азербайджана традиционно входит в число фаворитов любых международных соревнований, тем более на домашней площадке. Экс-участник The Beatles Пол Маккартни побил собственный рекорд. Его новый альбом стал 24-м его сборником, который возглавил британский хит-парад. В сольный альбом 83-летнего музыканта также вошли совместная композиция с его экс-коллегой по Beatles, барабанщиком Ринго Старом. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: жизни все не случайно.
1: И как тут спорить с уважаемым Матвеем Мельниковым, он же мод, случайности действительно не случайны. Ну, неужели вы думаете, что лето, выходной и любимая музыка на Радио Мир – это просто совпадение? О, не будем столь наивны. Конечно же, это кому-нибудь выгодно. Например, нам с вами. Доброго утра и хорошего дня, дорогие друзья. Это Радио Мир, Сергей Жирихин, вашей компании. Очень этому рад.

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Лето в каждом звуке. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно нашу семью пригласили на детский праздник. Отмечали его в кафе. На столе было немало аппетитных блюд, но, к нашему удивлению, малыши первым делом набросились на булочки-бриошь. Первые упоминания этой сдобной выпечки датируются 15 веком. Ее родина – Франция. Название происходит от глагола, который означает «месить тесто скалкой». Булочка отличается нежнейшим мякишем с характерными полостями, тонкой золотистой хрустящей корочкой и насыщенным сливочно-яичным ароматом. Это благодаря тому, что в тесто добавляют много масла и яиц. Именно поэтому долгое время эта сдоба была доступна лишь зажиточным слоям общества. Есть и секреты приготовления. Во время брожения тесто охлаждают. Это делается для развития структуры и вкуса, а также в особом способе внесения масла. Во Франции практически в каждом регионе пекут свой вариант, а классическая парижская бриошь выпекается с маленьким шариком из того же теста сверху. Это делается не просто так. Головка пропекается быстрее и дает контраст текстур. Булочка считается промежуточным звеном между хлебом и кондитерским изделием, поэтому нередко используется для приготовления бургеров, тостов и всевозможных десертов. Соль в том, что булочки-бриошь вкусные и очень питательные. В них много белка и жиров. Отличный вариант быстро зарядиться энергией. А перец в том, что увлекаться ими не стоит, ведь высокая калорийность выпечки может плохо отразиться на вашей фигуре. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Лирика Пушкина прозвучала в Душанбе. Там отметили 227-летие со дня рождения поэта, а также День русского языка. Перед зданием Российско-Таджикского университета собрались десятки человек. Сотрудники российского посольства в Таджикистане, представители русского дома, ректоры и студенты четырех вузов. Они возложили цветы к бюсту поэта и продекламировали его стихи. Праздник стал частью Пушкинской недели, которая проходит в Таджикистане. Итальянские ученые нашли в кишечнике 5000-летней мумии дрожжи и испекли из них хлеб. Микроорганизмы находились в мумии по имени Ци. Она также известна как ледяной человек. Эта мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу, точку встречи древнего мира с современностью, где мигровые 5000-летней давности сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии, рассказал ведущий автор исследования. Ученые изъяли из кишечника мумии несколько образцов, размножили их в лабораторном холодильнике и сделали закваску для хлеба. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Разрешение стать счастливым само по себе, конечно, счастье не гарантирует. Но согласитесь, если дверь открыта, вероятность прихода гостей выше, чем когда она заперта на все замки, цепочку еще шваброй изнутри подперли. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Прогноз астрологический совсем скоро от Надежды Сташиной. А Ирина Дубцова уже звучит.

0: можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 7 июня. Планетарная карта этих выходных говорит о возрастающей чувствительности, интуиции и эмоциональной глубине. Этот день полон ностальгии и нежности. Овен, не пытайтесь проживать этот день в одиночном режиме супергероя. Сейчас вам нужна хорошая компания. Теплая, спокойная и без соперничества. Телец. Посвятите это воскресенье удовольствием для души. Любимая музыка, хороший фильм и ощущение внутреннего покоя сейчас важнее любых достижений. Близнецы. Этот день способен удивительно мягко успокоить вашу обычно шумную голову. Рак. Самая важная мысль придет вам не во время активной деятельности, а в момент задумчивого смотрения в никуда. Не спешите заполнять тишину. Лев. Сегодня не нужно быть главным героем сюжета. Намного важнее разделить тепло и внимание с близкими людьми. Дева. Интуиция близкого друга сейчас может оказаться мудрее любых логических схем. Сейчас полезно не анализировать, а просто чувствовать. Весы. Красота сегодня буквально лечит вам нервную систему. Музыка, искусство, красивый закат способны вызвать очень тонкие и важные эмоции. Скорпион. Не спешите делать первый шаг или форсировать события. Сейчас сила в спокойном ожидании и внутренней уверенности. Стрелец. Не торопите ни жизнь, ни близких людей. Все важное сейчас раскрывается медленно, как хороший фильм. Козерог. Доверительный разговор способен неожиданно сильно сблизить вас с дорогим человеком. Водолей. В такие дни вы способны считывать настроение людей раньше, чем они сами его осознают. Главное – не пугать окружающих своей проницательностью. Рыбы. Планетарная ситуация максимально созвучна вашей природе. Вам даже не нужно стараться попасть в поток. Вы и есть поток. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Это в каждом звуке. Радио.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Жители многоквартирных домов, которым мешает тополиный пух, могут обратиться в управляющую компанию, муниципальные органы власти или профильные ведомства. Об этом сообщает Мир-24 со ссылкой на адвокатов. По их словам, если дерево растет на придомовой территории, вопросы его обрезки или вырубки сначала должны рассмотреть собственники жилья на общем собрании. Если же дерево находится за пределами дворовой территории, обращаться следует в муниципалитет, администрацию населенного пункта или природоохранные структуры. Сборная Таджикистана по футболу провела товарищеский матч против сборной Индии. На игру пришли сотни болельщиков. Последний раз сборные встречались в прошлом году. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера национальной сборной Таджикистана по футболу Игоря Ангеловского. Игра была напряженной. Обе команды создавали опасные моменты, но сборная хозяев сумела реализовать свои шансы и одержать победу. Туристам и жителям Камчатки рекомендуют соблюдать осторожность из-за активности вулкана Шибелуч. Накануне он выбросил мощный столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Данные спутникового мониторинга фиксируют интенсивные взрывные процессы. Ученые предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла. В связи с этим авиационный код опасности повышен до максимального красного уровня. Сургут в четвертый раз примет мировой турнир по бильярду. Соревнования пройдут с 7 по 12 июня в дисциплине «Свободная пирамида». Накануне в Сургуте завершился чемпионат России. Он стал отборочным этапом. Победители вышли на турнир мирового уровня. В российских соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из 30 региональных федераций. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на «Радио Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Здравствуйте, я Анастасия Глебова, и это программа «Предварительный диагноз». Тема выпуска – сезонная аллергия или полинос. У нас в гостях Ольга Александровна Жоголева, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук. Доктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если в детстве не было аллергии на пыльцу растений, есть ли вероятность, что во взрослом состоянии полинос тоже не разовьется?
3: К сожалению, таких гарантий мы дать не можем. Более того, частота аллергических заболеваний растет. Поэтому да, это вполне возможная история. Не было аллергии на пыльцу, в 30 лет она началась.
2: Почему у одних пациентов аллергии на пыльцу растений есть, а у других нет?
3: Ну, собственно, это связано с активностью определенных генов. То, как будет работать наша иммунная система, определяют наши гены. Но гены имеют свойство включаться, те, которые раньше спали. И когда иммунная система ошибается и что-то безопасное начинает считать опасным, то есть, например, молоко, которое никакого вреда для нас не причиняет, да, вдруг она его внешний вид оценила неверно и посчитала, что это враг, она начинает с ним сражаться. Вот это суть аллергии, когда что-то безопасное ошибочно при вот этом сканировании гостя, да, рассчитывает иммунная система как опасное.
2: Какие симптомы должны быть у пациента, чтобы мы поставили диагноз полинос?
3: Это очень похоже на простуду, поэтому люди часто путают, собственно, полинез с повторяющимся ОРВИ. Иногда человеку требуется много лет подряд, чтобы осознать, что не просто так в мае у него насморк. Действительно, это выглядит как простуда. Это насморк, заложенность носа, чихание, покраснение глаз, слезотечение. Могут возникать симптомы со стороны нижних дыхательных путей. То, что является проявлением астмы, это приступообразный кашель, стеснение в груди, нехватка воздуха, свистящее дыхание.
2: Для того, чтобы определить, на какой конкретно аллерген реагирует наша иммунная система, проводится прик-тест. Делает его только специалист в условиях клиники. Во время исследования на предплечье наносится раствор, содержащий пыльцу растений, а также нейтральный для контроля анализа. Затем кожа повреждается, чтобы жидкость попала глубже. Результат через 10 минут. Если полинос есть, появляется волдырь. Тест считается положительным, если диаметр папулы более 3 миллиметров. Если при вас человеку стало плохо, какую первую помощь можно ему оказать?
3: Если это все-таки не удушье, не свистящее дыхание, не затруднение дыхания, можно дать любой антигистаминный препарат, который есть в этот момент в аптечке. Закроем окно, потому что мы предполагаем, что пыльца летит оттуда. Дадим человеку попить воды и отправим его домой. Потому что в помещении такому человеку будет комфортнее находиться, чем на улице.
2: А умываться нужно?
3: Это хороший вопрос, потому что если у человека есть симптомы со стороны глаз, во время умывания мы можем втереть дополнительно ему пыльцу, и может стать ему хуже. Но постараться не тереть глаза. Я обычно пациентов учу вот так вот, как котик, поумываться, да, стараясь не прикасаться к ресницам.
2: К чему может привести полинос, если его не лечить?
3: Самое неприятное, что может произойти, помимо очевидного удушья, да, при астме, это самая, конечно, тревожная штука, но может произойти ремоделирование бронхов. Ремоделирование бронхов – это состояние, когда бронхи привыкают быть суженными. Человеку не хватает воздуха, есть ощущение того, что он не может глубоко вдохнуть, и вот этот дефицит кислорода, он сказывается на всем организме в целом и делает его уязвимым к инфекциям. И самое главное, конечно, могут возникать периоды, когда не хватает воздуха остро, то есть приступы удушья, которые начинают запускаться не только пыльцой, но и, например, стрессом или вдыханием просто резких запахов или употреблением горячих напитков.
2: Продолжаем программу. У нас в гостях врач-аллерголог, иммунолог Жоголева Ольга Александровна. Каким образом сезонная аллергия на пыльцу растений лечится?
3: Вообще, когда мы говорим про аллергию на то, чем мы дышим, у нас есть всего 3 варианта действий. Прекратить контакт – это самый эффективный, но самый нереалистичный вариант, да, когда ты живешь в Российской Федерации, да, перестать контактировать с березой. Второй вариант – принимать лекарства в период цветений. Но это еще не все. У нас есть так называемая болезнь-модифицирующая терапия или аллерген-специфическая иммунотерапия. Это такое хитрое лечение, которое может обучить иммунную систему не сражаться с пыльцой. У нас полости рта, например, как я обычно это объясняю, сидят такие клетки иммунной системы, мы их называем наивные лимфоциты. Вот. Они еще не в курсе, что у нас есть аллергия, и вот мы их можем перехитрить. Мы им показываем пыльцу в нестрашной форме, они говорят, о, ну это совсем что-то не опасное.
2: Это я
3: хорошо,
2: съем.
3: Да, это я съем, нормально, да, сражаться с этим не буду. И вот эти регулярные встречи, они как бы тренируют иммунную систему. Фактически мы из этих наивных лимфоцитов выращиваем такой спецназ альтернативно мыслящих клеток, которые на своем языке сообщают всем окружающим, что с белками с этой внешней структурой, да, не стоит сражаться, они не враги. Мы уже с первого года можем увидеть результат, но для того, чтобы он зафиксировался, для того, чтобы случилась действительно вот эта магия, да, когда у нас уменьшится потребность в лекарствах, снизятся риски развития бронхиальной астмы или вообще аллергия уйдет в ремиссию, нам нужно не менее 3 лет этой терапии.
2: Есть ли какие-то гигиенические меры в виде моек воздуха, кондиционеров, влажной уборки дома?
3: Лучше всего, конечно, работают бризеры. Это фильтры, которые защищают от проникновения пыльцы в принципе, да, в помещении. Но это достаточно дорогая штука, поэтому максимум, на который мы можем рассчитывать, это очиститель воздуха с гепофильтром. Гепофильтр — это характеристика очистителя, которая говорит о том, что задерживается нужного размера частички. Влажные уборки, но опять без сумасшествия, да, хотя бы пару раз в неделю уже будет неплохо. А если каждый день, это совершенно идеально, но не все это могут себе позволить. И главное в зоне сна, конечно, убрать, потому что там мы будем продолжительное время вдыхать пыльцу.
2: Спасибо вам большое за полезные ответы.
3: Спасибо вам большое за то, что пригласили.
2: Если вы обнаружили у себя тревожный симптом, обратитесь к специалисту. Диагноз даже предварительный ставит только врач. С вами была Анастасия Глебова. До встречи.
0: «Предварительный диагноз». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Де Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
9: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
12: Там кричали громко чайки. И не сужаем. Обречал. Бьются вон. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомством поручено

Новый рекорд. В этом году количество выпускников, сдавших ЕГЭ, досрочно значительно сократилось. К итоговой аттестации в основное время приступили чуть больше 5000 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Как заявили чиновники, причина в новых правилах. Теперь раньше срока экзамены сдают только выпускники училища Олимпийского резерва и школьники, которым предстоит длительное лечение. В Барнауле прошла мировая премьера хореографического спектакля «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Новую версию классической истории исполнили артисты молодежного ансамбля «Песни и танцы Алтай». Сюжет сочинили народный артист СССР Владимир Васильев и молодой хореограф Александр Могилев. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

словами желание лететь важнее направлений и расстояний. Кстати, всем, кто уже самолетом ли, поездом ли отправился в отпуск, лучи нашей светлой, но все-таки зависти. Нам же, труженикам, стахановцам, удачи и терпения. Будет и на нашем стриту Celebration. Приветствую всех, дорогие друзья. Это Радио Мир, Сергей Жирихин, вашей компании. Чудесного дня! Любить не сложно.

0: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 7 июня. Планетарная карта этих выходных говорит о возрастающей чувствительности, интуиции и эмоциональной глубине. Этот день полон ностальгии и нежности. Овен, не пытайтесь проживать этот день в одиночном режиме супергероя. Сейчас вам нужна хорошая компания. Теплая, спокойная и без соперничества. Телец, посвятите это воскресенье удовольствием для души. Любимая музыка, хороший фильм и ощущение внутреннего покоя сейчас важнее любых достижений. Близнецы. Этот день способен удивительно мягко успокоить вашу обычно шумную голову. Рак. Самая важная мысль придет вам не во время активной деятельности, а в момент задумчивого смотрения в никуда. Не спешите заполнять тишину. Лев. Сегодня не нужно быть главным героем сюжета. Намного важнее разделить тепло и внимание с близкими людьми. Дева. Интуиция близкого друга сейчас может оказаться мудрее любых логических схем. Сейчас полезно не анализировать, а просто чувствовать. Весы. Красота сегодня буквально лечит вам нервную систему. Музыка, искусство, красивый закат способны вызвать очень тонкие и важные эмоции. Скорпион. Не спешите делать первый шаг или форсировать события. Сейчас сила в спокойном ожидании и внутренней уверенности. Стрелец. Не торопите ни жизнь, ни близких людей. Все важное сейчас раскрывается медленно, как хороший фильм. Козерог. Доверительный разговор способен неожиданно сильно сблизить.

0: Челябинска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Ваши идеи — наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Покупайте цемент в «Смоленской керамике». «Смоленская керамика»
5: на века. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
7: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание в любом

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: лето. Солнце. Мир.
1: Радио Мир.
0: Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 488. Такую информацию привел конголезский Минздрав в своем ежедневном коммюнике, передает «Мир-24». В министерстве отмечают, что продолжаются интенсивные работы, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Власти расширяют медицинские изоляторы в эпицентре нынешней вспышки – конголезской провинции Итури, а также доставляют туда дополнительные средства защиты для медработников и обслуживающего персонала. Проверить состояние здоровья могут жители Подмосковья в передвижных медицинских пунктах. Их установили в 33 парках и зонах отдыха региона. В профилактический осмотр входят измерения артериального и внутриглазного давления, кардиограмма, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, расчет индекса массы тела и консультация терапевта. Такая акция, по словам медиков, помогает на ранних стадиях выявлять различные заболевания. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и полностью готовы к летнему сезону. Об этом в рамках ПМФ заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день использованы все возможные технологии. Попова уточнила, что сложные и объемные работы по очистке провели на 151 объекте в Анапе. Легендарная российская теннисистка, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила 19-летнюю Миру Андрееву с победой на открытом чемпионате Франции Ролан-Гаррос. «Горжусь тобой, Мира. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала Шарапова в своих соцсетях. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

навигаторы и компасы летнего выходного дня должны либо за город везти, либо вовсе без дела лежать. Пусть все хлопоты сегодняшнего утра будут исключительно приятными. Приветствую всех, друзья. Это Радио Мир. Меня зовут Сергей Жирихин. В эфире далее моя Мишель, Чай вдвоем и Ани Лорак.

0: Лето в каждом звуке.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех,

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Сияет от колес до кузова машина в Чинган-центре на Кутузова. Запишись к нам на тест-драйв, получи задор и кайф.
2: Встречайте, обновленный полноприводный Чанган Юни С. Компактный и дерзкий Чанган CS35 Max. Стильный и мощный Чанган CS75+. В Чанган-центр премьер авто на Кутузова 15Б. Вас ждет отличное летнее предложение для начала вашей новой автоистории.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
4: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
7: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
12: Радио «Мир» Смоленск 103.1 FM.

0: Мир хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про Армению и солнечный Дилижан. Город воспитан шофером грузовика Рубиком Хачикяном из фильма «Мимино». Дилижан лежит посреди одноименного заповедника на юге Кавказа. Знакомство с этим живописным городом производит настолько глубокое впечатление, что многие, пытаясь сделать комплимент, называют его «маленькой Швейцарией». Но Дилижан, конечно, неповторим. Там есть все, что нужно для счастья. Изумительная природа, великая история, чистый воздух и почти всегда хорошая погода. А что касается знаменитой советской комедии «Мимино», то на улице Эммы Цатурян можно найти памятник ее героям. Бронзовый Рубик Хачикян, Валико и Иван Волохов стоят около родника, из которого бьет та самая минеральная вода, вторая в мире после Сан-Франциско. Попробуйте ее, загадайте желание и коснитесь носа Рубика. Местные уверяют, что этот ритуал приносит 100% удачу. Ну, а чтобы наверняка, попробуйте дилижанскую долму. Ведь именно это фирменное блюдо своей мамы нахваливал Рубик. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний, в их числе российские железные дороги. Президент отметил, что это поможет разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места. Температура в московском регионе на следующей неделе будет близка к рекордной. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, воздух в первой половине недели прогреется от 24 до 30 градусов.

Жизнь показывает, что подарки и приятные сюрпризы лучше всего получаются без специальных дат и праздников. Обычное воскресенье, например, чудесно для таких мероприятий подходит. Радуйте близких и не забывайте про себя. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Отличного дня!

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 7 июня. Планетарная карта этих выходных говорит о возрастающей чувствительности, интуиции и эмоциональной глубине. Этот день полон ностальгии и нежности. Овен, не пытайтесь проживать этот день в одиночном режиме супергероя. Сейчас вам нужна хорошая компания. Теплая, спокойная и без соперничества. Телец. Посвятите это воскресенье удовольствием для души. Любимая музыка, хороший фильм и ощущение внутреннего покоя сейчас важнее любых достижений. Близнецы. Этот день способен удивительно мягко успокоить вашу обычно шумную голову. Рак. Самая важная мысль придет вам не во время активной деятельности, а в момент задумчивого смотрения в никуда. Не спешите заполнять тишину. Лев. Сегодня не нужно быть главным героем сюжета. Намного важнее разделить тепло и внимание с близкими людьми. Дева. Интуиция близкого друга сейчас может оказаться мудрее любых логических схем. Сейчас полезно не анализировать, а просто чувствовать. Весы. Красота сегодня буквально лечит вам нервную систему. Музыка, искусство, красивый закат способны вызвать очень тонкие и важные эмоции. Скорпион. Не спешите делать первый шаг или форсировать события. Сейчас сила в спокойном ожидании и внутренней уверенности. Стрелец. Не торопите ни жизнь, ни близких людей. Все важное сейчас раскрывается медленно, как хороший фильм. Козерог. Доверительный разговор способен неожиданно сильно сблизить вас с дорогим человеком. Водолей. В такие дни вы способны считывать настроение людей раньше, чем они сами его осознают. Главное – не пугать окружающих своей проницательностью. Рыбы. Планетарная ситуация максимально созвучна вашей природе. Вам даже не нужно стараться попасть в поток. Вы и есть поток. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: лето. В каждом звуке. Радио Мир. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика.
6: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. Эллос-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+. Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде малооблачно, возможен небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге пасмурно, дожди и плюс 18. В Казани переменная облачность и плюс 20. В Ульяновске облачно, днем небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачно и плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

Так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

скучала, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Волончук. Здравствуйте. Жители многоквартирных домов, которым мешает тополиный пух, могут обратиться в управляющую компанию, муниципальные органы власти или профильные ведомства. Об этом сообщает «Мир-24» со ссылкой на адвокатов. По их словам, если дерево растет на придомовой территории, вопросы его обрезки или вырубки сначала должен рассмотреть собственники жилья на общем собрании. После получения согласия жильцов можно направить обращение в управляющую компанию с требованием провести необходимые работы. В Кызылординской области на юге Казахстана тестируют автоматизированные системы полива. Если не внедрить технологии водосбережения, площади посевов придется сокращать. Рис – главная сельхозкультура региона, но требует очень большого количества воды. Вот и приходится придумывать, как экономить. Специалисты подсчитали, что смогут сэкономить до 30% поливного ресурса на рисовых чеках. Работает система на солнечной энергии. Если погода облачная, заряда аккумуляторов хватит на двое суток. Самое длинное слово английского языка, состоящее почти из 190 тысяч букв, не имеет практической ценности и фактически не используется в речи. Такое мнение высказала лингвист Нью-Йоркского университета Лорен Маккинзи. Речь идет о химическом названии крупнейшей известной молекулы белка. Оно насчитывает 189 819 букв, а его полное прочтение может занять до 3,5 часов. Маккинзи отметила, что не может представить ситуацию, в которой такое слово применялось бы на практике. По ее мнению, подобная конструкция выглядит скорее как химическая формула, чем как полноценное слово. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Мы прочли тонны книг по воспитанию, выслушали сотни экспертов, но упускаем самую простую и главную вещь. Никаких взрослых, по сути, не бывает. Если исходить из этого, взаимодействовать с детьми и подростками становится гораздо проще. Приветствую, друзья, это Радио Мир, Сергей Жирихин у микрофона. Настроение, удачи, любви, тепла.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
4: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 60.

0: модная шляпка, фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Все для бань в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: мира. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и пришел сюда, чтобы увести тебя с собой. Мы будем жить так дружно, что ты никогда не узнаешь.

знаю.

0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
2: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеться не получится.

место любителям благоволять. Пробок меньше, езда свободнее, правила дорожного движения никто не отменял. Во всем остальном даже не вздумайте себе отказывать. Приветствую всех, дорогие друзья. Это Радио Мир. Куда бы вы ни направлялись, нам точно по пути.

0: Музыка в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 7 июня, 66 лет исполняется Татьяне Друбич. О ней наша минутная история. Советская и российская актриса театра и кино. Зрители полюбили ее благодаря фильмам «100 дней после детства», «Асса», «10 негритят», «Анна Каренина». Несмотря на известность, сама Друбич не считает себя актрисой, признаваясь, что на экран она попала благодаря череде случайных событий. В юном возрасте Татьяна сыграла несколько ярких ролей в кино, и талантливую девушку уже ждали в театральных вузах. Но Друбич вслед за старшим братом решила поступать в медицинский. Просто когда она училась в школе, ей приходилось помогать брату выполнять задания. Она переписывала за него конспекты и настолько погрузилась в материал, что однажды поняла, что тоже хочет лечить людей. Отучившись в институте, Друбич следом окончила ординатуру и стала работать эндокринологом в районной поликлинике, периодически оставляя пациентов ради съемок в кино. Однако во время заполнения анкет в строке «Профессия» Татьяна Люсьеновна всегда пишет не актриса, а врач. Радио «Мир» поздравляет Татьяну Друбич с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают в пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Омска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.
1: Реклама. Сияет от колес до кузова машина в Чинган-центре на Кутузова. Запишись к нам на тест-драйв, получи задор и кайф.
2: Встречайте, обновленный полноприводный Чанган Юни С. Компактный и дерзкий Чанган CS35 Max. Стильный и мощный Чанган CS75+. В Чанган-центр премьер авто на Кутузова 15Б. Вас ждет отличное летнее предложение для начала вашей новой автоистории.
3: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
7: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. Узоры текстиль. 613-615.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: 12+. Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Сотрудничество силовых структур обсудил с коллегами на двусторонних встречах в Бишкеке Владимир Колокольцев. Как заявил глава МВД России, преступники не имеют ни национальности, ни границ, ни политических позиций. И необходимо использовать цифровые финансовые инструменты для разоблачения преступных доходов. В Кызылординской области на юге Казахстана тестируют автоматизированные системы полива. Если не внедрить технологии водоснабжения, площади посевов придется сокращать. Рис – главная сельхозкультура региона, но требует очень большого количества воды. Это приходится придумывать, как это экономить. Специалисты подсчитали, что смогут сэкономить до 30% поливного ресурса на рисовых чеках. Работает система на солнечной энергии. Если погода облачная, заряда аккумуляторов хватит на двое суток. Россия и Китай объединят усилия для создания нескольких исторических кинолент. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Первой совместной работой, признанной национальным фильмом в обеих странах, стала картина «Красный шелк». Ее премьера прошла в Пекине в 2025 году. Теперь среди прочих картин планируется и продолжение этого ретро-детектива под названием «Черный шелк». Релиз запланирован на 2027 год. Жительница Подмосковья стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша, получив почти 16 миллионов рублей. По словам победительницы, приблизить удачу ей помогла карта желаний, на которой была изображена ее давняя мечта – собственный дом. Женщина работает медсестрой в одной из поликлиник Московской области. Карту желаний она разместила на холодильнике, чтобы ежедневно видеть изображение будущего дома, который они давно планировали построить вместе с супругом. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Вы слушаете «Радио Мир». Всем привет. Меня зовут Инна Фатеева. Сегодня в гостях человек, который, я думаю, пропитан Санкт-Петербургом. Такое олицетворение Санкт-Петербурга для многих. Если я сейчас просто скажу, Анастасия Мельникова, актриса, заслуженная артистка России, вам все станет понятно. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что позвали. Мне так хотелось к вам на эфир.
2: Я вот так вот начала, я просто очень люблю Петербург, много раз в нем была, но каждый раз для меня он как новый.
3: Мне даже как-то водитель сказал: Настенька, ну почему ты каждый день говоришь одну и ту же фразу? Потому что когда вот ты съезжаешь, я живу на Марсовом поле, угол Марсового поля мойки. И когда вот через Каменноостровский мост едешь, и вот это то кружевами летящий вверх Эрмитаж и домики эти фантастические. Каждое время года, каждое время суток он совершенно разный. И вот всю свою жизнь, каждый день я говорю: какая красота! Дождь, солнце, усталый, отдохнувший, какое бы ни было настроение, но этот город, конечно, питает тебя и дает тебе силы жить. К счастью, это передалось дочери, и мы когда с Московского вокзала по Невскому едем, и у нее первая фраза: «Мама, мы дома». И дом — это не только когда мы переступаем наш милый, теплый, уютный дом, я имею в виду квартиру, а дом — то, что перед глазами город. Этот
2: неважно, с серой погодой он вас встречает,
3: абсолютно,
2: холодом.
3: Ну, понимаете, это тоже миф, что в Петербурге всегда холодно и всегда серая погода.
2: Слушайте, ну в этом году День города, я сегодня почитала, самый холодный с начала 21 века. Никогда такого 27-го не было.
3: Это было. Но в городе очень часто бывает солнце. Может быть, это состояние людей, потому что вот у меня внутри ощущение постоянного света, радости и солнца. Это все время.
2: Давайте сейчас немножко с самого начала. Вы с детства такой энерджайзер? Вот вы даже сегодня, я ждала вас на интервью, и я слышу шаги по коридору. Знаете, как люди некоторые ходят? Раз, два, три. А вы раз, два, три, четыре, раз, два, три. И голос. И я сколько пересмотрела с вами интервью, программ. Вы всегда такой были?
3: Вы тормозите меня, если это будет, сейчас будет этот перебор, но это с детства. У меня даже на съемках как-то меня звали Наська Ниндзя Энерджайзер, именно чтобы батарейки. Говорит, мы тебя дотрагиваемся, у нас ощущение, что ты уже всех заряжаешь батарейками. И когда я домой приходила, у нас с братом приблизительно рядышком родились дети, я входила, маме говорила: я тебя прошу, мамочка, спрячь детей, она сейчас задушит их своей любовью. Говорит: пожалуйста, уберите ее. А мне кажется, что любви много не бывает. Вот, чем больше любишь, тем и хочется этим делиться. Но когда я понимаю, что перебор, я, конечно, уже в силу возраста, опыта и надеюсь, воспитания питания, я себя как-то торможу. Но мне больше нравится жить весело.
2: Кого хочу я осчастливить, тому уже спасения нет.
3: Вот про вас. Да. Думаю, что да. Берегитесь.
2: Вы в каком роддоме родились, Петербург? Что это за район?
3: Это центральный район. Раньше это был Смольнинский район, рядом со Смольным. Там госпиталь военный, где мой дедушка был начмедом, а потом начальником госпиталя. И рядом прямо роддом.
2: Мы сейчас сделаем паузу, выдохнем. Анастасия Мельникова сегодня гостья студии «Радио Мир». Мы вернемся.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Вы продолжаете слушать «Радио Мира». Анастасия Мельникова сегодня гостья нашей студии. И отдельный блок программы, конечно, я не могу не посвятить материнской теме. Я сейчас попробую эксперимент.
2: Ой, рискуйте.
1: Смотрите, а попробуйте так. Какая вы мама? Раз, два, три. Ну, давайте пять. Вот прям я. Хоп, вот так.
3: Ну, я про себя я стесняюсь говорить. Можно я просто буду про Машу говорить и про свою маму? Потому что, когда говорят, как ты ее воспитала такой хорошей девочкой, может быть, это не скромно. Но,
1: почему?
3: Но у меня здесь, вот что у меня получилось в жизни, так это Маша. И когда я здесь вела концерт в Октябрьском, очень здорово придумали, что весь концерт к Дню Победы не обычные были номера, а были истории театров. И каждый театр был представлен. И артисты говорили 2-3 предложения об истории театра во время войны. Вот мой театр был открыт в 1942 году во время блокады, театр Комиссаржевской. И наши артисты представляли и стихи, и песни, номера об этом театре. И так получилось, что Машенька, когда 3 года закончила назад театральный институт, она служит в театре музыкальной комедии. И там у нее спектакли. Параллельно она играет «Небесный тихоход» в театре Акимова, в театре комедии Акимова на Невском. Параллельно она играет в антрепризе Андрея Миронова «Живой труп» на Петроградке. И получается, что я иду, встречаюсь коллег из разных театров, и мне говорят: «Настенька, какая у тебя Маша?» Ну, тут скупая материнская слеза потекла по щеке, естественно. Знаете, когда в детстве говорили: «Почему ты ее не наказываешь?» Я говорю: «Зачем ее наказывать, если она не делает ничего плохого?»
1: Слушайте, а вас же так же, вас тоже не наказывали, не воспитывали, просто пример.
3: Нет, нам попадало, потому что я росла с двумя братьями, и мама не разбирала, кто виноват. Мама, и когда мы уже выросли, мама так входила, включала свет, у нас стояло 3 кроватки. Мама так откидывала одеяльце, тынь-тынь ремнем, закрывая вторую, тынь-тынь ремнем, выключала свет и выходила.
1: А если не виноваты?
3: Вот я говорю: «Мам, вот ты точно знала, что это натворила не я, что это мальчишки». Говорит: «А потому что, когда в следующий раз они знали, что тебе безвинный попадет, это их останавливало».
1: Я останавливала?
3: Ну, конечно, да. Я говорю, мамочка, спасибо тебе большое. Она говорит: «Ну, посмотри, какие мальчики хорошие выросли».
1: Слушайте, лайфхак сейчас родителям
3: многодетным. Я уверена,
1: всем
3: что... Машку не то, что ударить нельзя было. Машке голос повысить нельзя было. Ни в коем случае нельзя слушать советов. Это то, когда я родила, я прочитала безумное количество книг, я готовилась, как воспитывать. Я со всеми советовалась, я всех спрашивала. А когда вот эти вот два счастья...
1: Пошла, да?
3: У меня на руках, я смотрю на маму, говорю: «Мамочка, а что мне с этим делать?» И мама сказала, на мой взгляд, гениальную фразу: «Ты люби ее, а дальше сердце подскажет». И вот я убеждена,
1: нечего,
3: потому что только мама может почувствовать и понять, что сейчас твоему ребенку нужно. Есть дети, которым, если бы только Маша совершила что-то, я бы увидела, что там за хвост котенка несет. Вот она бы, конечно, тогда я бы не выдержала, я бы поддала. Это бы точно я не... Жестокость я бы остановила сразу. Но она действительно была, когда: «Ой, подожди, сейчас будет переходный возраст». Да не было у нас никакого переходного возраста. Не было у нас хлопания дверями. У нас ничего.
1: Волосы в зеленый не красил?
3: Нет.
1: Счастье, когда с ребенком ты заново начинаешь открывать мир. Вот
3: да.
1: Про вас это точно.
3: Да.
1: Анастасия Мельникова сегодня гостья студии «Радио Мир». Мы вернемся.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на «Радио Мир». Танцемания. Реклама.
4: Устали бороться с весом?
2: Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
5: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: 7 июня в Микее.
8: Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
13: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
14: Долго мучили боли в пояснице и спине.
15: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу ни за что.
14: Много слышала о центре Бубновского.
16: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
17: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
18: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
19: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Вы слушаете «Радио Мир». Гости студии сегодня – заслуженная артистка России Анастасия Мельникова. И судя по вашему настроению, по вашим рассказам, Настя, у вас было счастливое детство, правда?
3: Все друзья были у нас дома. Потому что, кроме того, что мама, естественно, контролировала, девочка это все-таки более что-то такое послушное и домашнее.
1: Не всегда.
3: Но вот просто у нас так. А мальчикам, естественно, то есть если мальчики могли прийти в 11, в 11:30 домой, я в 10 всегда была дома. Не потому что меня заставляли, а я знала, что мама с папой будут волноваться. И что они расстроятся. Вот для меня это... Вот воспитание чувств у мамы было всегда на первом месте.
1: Мне нравится ваша фраза «воспитание чувств».
3: Да, это то, что я пыталась передать Машке. И когда приходили и в школе, а в институте особенно, многие у нас ночевали, многие у нас жили.
1: А вы же елки детские в своей квартире организовывали.
3: Да,
1: и
3: да.
1: Правда, что туда 100 человек впихивалось?
3: 100 детей, а также их родители.
1: 100 детей в квартире?
3: Сначала родители приходили и оставляли ребеночка. Потом кто-то из родителей оставался.
1: Это пока Маша росла.
3: Да. Это последняя елка была, когда Маша в 11 классе была. Вот с первого года. И друзей все становилось больше, потому что братья мои становились многодетными отцами, друзья мои рожали детей. И вот то, что вот это вот все вместе поколение, у нас все было разбито по зонам. То есть вот в моей спальне там были только груднички до 3 лет. И там были мои коллеги, знакомые, друзья-аниматоры, которые занимались этой категорией. В Машиной детской были там детки вот школьного возраста постарше, а в библиотеке в самой большой комнате уже самый старший. Меню мы тоже все сами готовили, мы сами все пекли, но меню у нас тоже было разное. Потому что детки маленькие, и они, им были вот паровые маленькие котлетки, а взрослым нормальная человеческая такая еда.
1: А если вот я вас сейчас прямо спрошу сходу, у вас есть коронное блюдо? Вот вы
3: у меня
1: любите
3: много,
1: готовить?
3: Да, да, я очень много готовлю, у меня очень много заготовок летом, осенью, потому
1: то
3: что...
1: То есть вы крутите
3: мне...
1: эти банки, да, собственными ручками?
3: Да, да, да, вот этими вот. Честное слово. Это если я их потом найду, я вам пришлю, что я не обманываю, у меня фотографии есть.
1: Ну просто нет, вы это все, звезда,
3: это
1: звезда.
3: Нет, нет, нет, нет. Мы нормальные живы, нет. Мы звезды, они там на небе. А я пока еще, слава богу, на земле. Поэтому пока я здесь на земле, я баночки кручу. Больше всего любят мои пироги, потому что я делаю очень тоненькое тесто.
1: А с чем пироги?
3: А с чем хотите. Давайте вот когда вы в следующий
1: раз приедете. Я хочу с чем.
3: Да, с чем хотите. Больше всего любят мои пироги с яблоком, потому что там очень много яблок. И есть фирменная бабушкина заливка, которую... Ну, это долгая история для радио, это целая программа потом будет, которая передается теперь только по женской линии в семье Мельниковых. То есть вот мы с печем, хоть... Ну, я тогда пекла по 15-20 пирогов. У меня две духовки стояли, я заранее делала тесто, и потом вот всю ночь я пекла, чтобы в этих двух духовках все это выпеклось. Для капусты мамино тесто, там просто элементарное творожное. 250 творога, 250 масла, мука, чуть соли и сахара. Все.
1: Так у нас сейчас родится, мне кажется, кулинарная рубрика от Анастасии Мельниковой.
3: И вот эти вот малюсенькие пирожки, маленькие-маленькие, как на один зубок мы такие печем. Сейчас уже Машка помогает лепить, потому что это же нужно безумное количество, когда гости приходят.
1: Я думаю, мы вряд ли наговоримся за отведенное нам время. Анастасия Мельникова сегодня в студии «Радио Мир». Но мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом вернемся.
20: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: В студии «Радио Мир» сегодня Анастасия Мельникова, человек-оркестр. Я уже за несколько минут нашего общения поняла. Настя, ну, давайте скажем для тех наших слушателей, кто, может быть, не знает. Вы из семьи потомственных, крутейших врачей. А специализация у мамы и папы была какая? Хирурги?
2: В основном все онкологи. И старший брат был онколог.
1: Хирург, оперирующий.
2: Оперирующий. Mm-hmm. Очень много оперирующих. И вот это я не стесняюсь говорить, но сотни тысяч жизней спасенных. Папы нет уже очень много лет. А люди, которых он прооперировал и спас, до сих пор живы. Мама была тоже оперирующий онколог. Старший брат, папа, мама. Папин отец, вот основоположник Мельниковых, чья доска висит на военно-медицинской академии, он тоже был онколог-хирург. И он был удивительный человек. Он в Первую мировую войну создал вот эту систему раскладных операционных.
1: Да.
2: И он во время Второй мировой войны, он вместе с линией фронта двигался и разворачивал... операционная была, вот прямо с поля боя привозили, uh-huh. и все это было организовано. С маминой стороны дедушка и прадедушка тоже были, они были не хирурги. Прадедушка был ортопед, вот с Турнером, он был ученик Турнера, и вот институт Турнеровский, он был директором этого института потом, он был детский врач-ортопед. А его сын инфекционист, как мы уже говорили, вот госпиталь здесь, он сначала был просто инфекционистом зав. Отделением, потом начмедом, потом начальником этого госпиталя. Поэтому я вот, считайте, первая профурсетка в семье. Все ученые, все серьезные люди, солидные.
1: Но вопрос на поверхности. Ну, неужели они не хотели, чтобы вы продолжили династию?
2: Они очень хотели, но это было понятно с первого дня моей жизни.
1: А вы не хотели никогда?
2: Я хотела, я просто понимала, что я не могу этого. Мне не переступить вот мера ответственности, что если я допущу ошибку, я погублю человека.
1: Ну, у вас же такой пример был перед глазами.
2: Они, это фраза моего папы. Врачом можешь быть, только если ты не можешь им не быть.
1: О,
2: я могла им не быть, потому что мне было страшно, мне сразу становилось жаль человека. У меня внутри все трепыхало, и когда родители говорили, ну, папа говорит, Леночка, ну, может быть, мы тогда ее отдадим, может, она будет психологом. Она говорит, так я первую в клинику увезу. Ты говорит, посмотри, она действительно...
1: Все через себя.
2: Через себя. Я не умею ставить стекло. И вот, потому что не сейчас говорят. У меня несколько раз действительно увозили на капельницы после приемов, потому что когда напротив тебя сидит человек и рассказывает свою беду, и ты понимаешь, что здесь ты можешь помочь, а здесь ты ничего не можешь сделать, сердце разрывается и готово остановиться.
1: Подождите, вот так у меня сейчас прям буря в душе. Так актриса, это еще больше через себя.
2: Иначе я не смогу...
1: Это же папушка, как же вы стали актрисой так?
2: Я не знаю, мне сложно бывает, правда. Я, естественно, это часть моей профессии, когда закончился спектакль, это все-таки не я на сцене, а я играю. И сделать вот этот шаг от игры в жизнь, да. Это часть нашей профессии. Это все-таки, это невозможно.
1: Но так сойти с ума.
2: Да. Это уже ремесло. А я больше за живой театр, за проживание. Но вот этот фанатизм никому не нужен все-таки. Надо уметь выходить. И действительно, вот как видите, как мир круглый, и меня все равно жизнь привела к тому, что уже 15 лет периодически я чувствую, что я занимаюсь психотерапией. Что людям надо просто выговориться, и нужно помочь найти выход.
1: Это вы сейчас про вашу общественную деятельность говорите?
2: Это
1: уже?
2: Не общественная. Я депутат законодательного собрания, это госслужба. Это моя вот работа уже 15 лет. Параллельно я никогда не уйду ни из театра, ни из кино. Я без этого жить не могу. И когда 15 лет...
1: То есть вы не просто отвечаете на официальные письма, перепоручаете каким-то помощникам какие-то дела. Вы
2: подпись-то там моя, как я могу... Вот я доверю, а подпись будет моя. Это как в фильме мне говорят, почему ты сейчас вот отказываешься вот от этого сериала. Я говорю, потому что гениальная Раневская говорила, денежка быстро закончится, позор на пленочке, на всю жизнь останется. Вот
1: да,
2: если... Она гений. И на этих письмах стоит моя фамилия. Фамилия моего папы, моего дедушки.
1: Вот все бы так говорили.
2: Ой.
1: Как вы? Анастасия Мельникова. Эта фамилия знакома всем. Сегодня гости студии «Радио Мира», заслуженная артистка России. Мы вернемся после паузы.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Мы продолжаем наш разговор с Анастасией Мельниковой на «Радио Мир». И красная нить нашего разговора – Санкт-Петербург. Есть какие-то места в городе, куда вы, несмотря на то, что всю жизнь вы здесь, вот вы любите пойти, и там, вот, как, знаете, говорят, место силы. Или кто-то приедет к вам из другого города на короткое время. И вот куда вы поведете этого человека?
2: Я, конечно, подведу к своему окну. Потому что вот эта текущая мойка с этой...
1: Это вид из вашей квартиры?
2: Да, да. Канал Грибоедова, 7 храмов видно из окон. И то количество историй и событий, которые произошли, которые повлияли на историю всей нашей страны, вот именно на этих улицах, это такая красота, это такое успокоение. Это мне недавно Машенька подарила, я мечтала об этой книжке, она была в детстве, академическое издание «Воспоминания Бенуа». И начиналась она с потрясающей фразы, это буквально, по-моему, на первых страницах было, что я патриот не только России, я патриот Петербурга. Думаю, как это точно и правильно. Я патриот Петербурга, потому что я очень люблю Москву. Но я приезжаю, через 2-3 дня я хочу домой. Я не могу без него. Я хочу просто выйти с Машей, с
1: разные
2: собакой.
1: Разные темпы городов, правда, Москва и Петербург?
2: Нет. Вот понимаете, тот темп, в котором я сейчас живу, когда я с утра звоню помощникам, говорю, кто я и где сегодня. При том, что у меня есть бумажка с расписанием, она в течение дня, в течение ночи может поменяться, и мне иногда хочется, чтобы меня клонировали, потому что тут обижаются, там обижаются.
1: Кстати, в Москве вы не устаете? Знаете, многие говорят, вот в Москве прям вот выжимаются все соки. Вот я в Петербург приезжаю, и сразу другой темп. Нет, вы не устаете в Москве?
2: Я устаю в Питере и в Москве.
1: Я имею в виду, разница есть?
2: Нет, для вас нет. Потому что, если говорить о картинах, то режиссеры бывают бешеные, бывают более смирные. Это и в Питере, и в Москве, вне зависимости от того, где они живут. У меня такого

0: Да, меня очень успокаивает вода. Я просто сажусь на подоконник, вот те телефонные звонки, которые нужно сделать, у меня вот уходит напряжение.
1: А если пойти погулять, куда пойдете? Ну или вам сложно гулять по улицам, вас начнут подходить и просить фотографироваться?
0: Ну, я такое есть, без фанатизма, но есть. Но у меня Михайловский сад, у меня летний сад. Сейчас вот это с детства, потому что я родилась и выросла в этом доме, но родительская квартира окнами на Марсово поле. И с детства как на даче, так и дома, когда начнешь распахнутые окна, и вот ощущение чеховской, тургеневской

19. В Кемерове переменная облачность и плюс 26. В Перми облачные плюс 18. В Ростове-на-Дону малооблачные плюс 27. В Москве ясно и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. ЦИК Армении обнародовал итоги явки избирателей по состоянию на 11 часов по местному времени. Она составила 14,48%. Среди лидеров по явке – Ереван. В Армении 7 мая проводится долгосрочная миссия наблюдателей. А сегодня, в день выборов, наблюдателей свыше 120 проводят и краткосрочный мониторинг. Необычная авария произошла в Якутске. Неуправляемый автомобиль на огромной скорости вылетел на перекресток и едва не сбил пешеходов. Оказалось, водитель не выключил скорость и вышел из машины. Несущуюся задним ходом с открытой водительской дверью иномарку остановил только фонарный столб. Столкновение с другими машинами не произошло, так как они стояли на красный сигнал светофора. Белорусские ученые начали очищать мел до высшей степени качества. От этого сырья напрямую зависит сразу несколько стратегических отраслей экономики страны. Раньше его покупали за рубежом, а теперь и сами будут поставлять на экспорт, передает телеканал «Мир-24». Это вещество появилось в недрах миллионы лет назад, на дне Древнего моря. Когда-то оно было раковинами моллюсков, а сегодня природное достояние страны. Беларусь обладает значительными запасами, но, по иронии судьбы, низкого качества. Вода в Москве-реке прогрелась до температуры моря в Анапе и Ялте. Показатель достиг плюс 18. Об этом сообщили в гидрометцентре. Уже в начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе может приблизиться к отметке плюс 30. Сегодня в Москве плюс 29. Осадков не ожидается. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Можно, конечно, просто тонуть в глазах любимого человека в эти выходные, а можно совместить это, к примеру, с прогулкой по городу. Особо приятной сегодня она выдастся у жителей Иркутска. В эти выходные город на Ангаре отмечает день рождения. Радио Мир поздравляет иркутян с Днем города. В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас с Иркутском поближе. А пока к музыке в нашем эфире вновь возвращаемся. Артем Качер и Аня Лорак, Леонид Агутин и Елена Темникова с нами. Далее в эфире музыкально-информационного радио. Got to burn.

0: хорошо звучит. Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Это мое место.
5: Мы точно все взяли?
6: Вакаванга! Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Керамические блоки в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
12: Алло.
13: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
12: Так.
13: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
12: Что?
13: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
14: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Иркутск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Примерно в 40 километрах от Иркутска находится архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Несмотря на отдаленность, его посещают почти все гости города. Комплекс под открытым небом расположен в живописном месте на берегу Ангары. Здесь собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья, старинные усадьбы, настоящая церковно-приходская школа, церкви и другие постройки. А еще всевозможная утварь и наряды. Всего на территории музея свыше 40 памятников архитектуры и более 8 тысяч экспонатов, повествующих о жизни сибирских сел. А началось все в 60-х годах прошлого века. При строительстве Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость спасения уникальных памятников истории и архитектуры общесоюзного значения – Спасской проезжей башни и Казанской привратной церкви Илимского острога. Постройки 17 века попадали в предполагаемую зону затопления. Выбрать место для строительства будущего музея поручили московскому архитектору Галине Аранской. Она и предложила Тальцинское урочище – слияние Ангары и Тальцинки. Когда-то здесь располагался женский монастырь, потом стекольный завод, суконная и фарфоровая фабрики. В общем, место самое подходящее, с историей. Сюда начали потихоньку свозить со всей Иркутской области шедевры деревянного зодчества. Первых гостей музей принял в 1980 году. Сегодня Тальцы – это не только место сохранения памятников народной архитектуры, но и популярный туристический центр, где регулярно проводятся красочные фольклорные праздники. Жители и гости Иркутска приезжают сюда, чтобы в настоящем сибирском селе

вы знаете, как звучит правило хорошего тона в выходной? Лучше прочитать рабочее сообщение в понедельник утром с невинным лицом, чем сорваться в воскресенье и потратить нервы. Пользуйтесь. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев. Нас ждет свежий выпуск программы «Минутная история». Прежде послушаем Звонкова и группу «Фабрика». Всем совершенно летнего настроения.

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 7 июня, 66 лет исполняется Татьяне Друбич. О ней наша минутная история. Советская и российская актриса театра и кино. Зрители полюбили ее благодаря фильмам «100 дней после детства», «Асса», «10 негритят», «Анна Каренина». Несмотря на известность, сама Друбич не считает себя актрисой, признаваясь, что на экран она попала благодаря череде случайных событий. В юном возрасте Татьяна сыграла несколько ярких ролей в кино, и талантливую девушку уже ждали в театральных вузах. Но Друбич вслед за старшим братом решила поступать в медицинский. Просто когда она училась в школе, ей приходилось помогать брату выполнять задания. Она переписывала за него конспекты и настолько погрузилась в материал, что однажды поняла, что тоже хочет лечить людей. Отучившись в институте, Друбич следом окончила ординатуру и стала работать эндокринологом в районной поликлинике, периодически оставляя пациентов ради съемок в кино. Однако во время заполнения анкет в строке «Профессия» Татьяна Люсьеновна всегда пишет не актриса, а врач. Радио «Мир» поздравляет Татьяну Друбич с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Реклама.
1: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
6: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво.
11: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Хорошо звучит.
13: Радио Мир.
12: Радио Мир. Лето. Солнце мира.
13: Радио Мир.
12: Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Парламентские выборы в Армении в разгаре. За места борются 16 партий и 2 блока. По данным МВД Республики, в избирательный реестр включены почти 2,5 миллиона граждан. Согласно избирательному кодексу, минимального порога явки нет. Среди проголосовавших католикос всех армян, представители власти и лидеры политических сил, участвующих в выборах. В России, Индонезии и Японии разбушевались вулканы. Так, на Камчатке 10-километровый столб пепла выбросил шевелочь. В регионе объявлен красный код авиационной опасности. При этом специалисты предупреждают, не исключены новые выбросы. Однако для населенных пунктов угрозы пока нет. В Восточной Индонезии специалисты насчитали уже 4 извержения местного исполина. А в одном из городов Японии на улицу нельзя выйти без масок после извержения.

Даже если посмотреть на гору немытой посуды очень выразительно, это вряд ли поможет. Сама собой она не помоется. А жаль. Артур Пирожков открыл новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. В этом часе в программе «Бэкстейдж» продолжим рассказывать вам о закулисье работы на радио и телевидении. Не пропустите. А прямо сейчас к нам присоединяются Ёлка, Дима Билан и Света.

0: удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Только не работа.
8: Все, не отвечаем.
7: Вот так гораздо лучше.
8: Сели в Preface, значит отпуск начался.
2: Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Реальная 5, 40, 44, 19, bastiondor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: «Радио Мир» Смоленск.
0: Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Бэкстейдж. Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Массовка.
4: Телевидение всегда знает, как удивить, развеселить или шокировать. А вот про то, как оно все это делает, мало кому известно. Сегодня я расскажу про нелегкий труд массовки. Да-да, именно труд. Потому что зрители на шоу – это не гости, а сотрудники. Их набирают, как говорится, по объявлению. В соцсетях появляется сообщение, что для съемок передачи требуются активные зрители. В зависимости от формата прописываются условия по возрасту, одежде и в целом по типажу. Желающих всегда много. Кому-то нужны новые эмоции, а кто-то хочет попасть в телевизор, чтобы родные и друзья ждали у экранов этого момента. А кто-то мечтает вживую увидеть, например, своего любимого ведущего программы «Игра в кино» на телеканале «Мир». В студии приветствуются ухоженные и опрятные люди. Неряшливый внешний вид, в том числе неаккуратный макияж или облупившийся маникюр, будут выглядеть на экране как под увеличительным стеклом. Есть даже одна неприятная магия. Телевизионная камера визуально добавляет абсолютно любому человеку в кадре лишние 6 килограммов. Но ее можно задобрить одеждой сочных цветов. Под запретом черное, слишком мрачно, белое, слишком ярко, как бельмо, а пестрая, мелкая клетка или полоска, будут рябить в глазах. Теперь к обязанностям. На первый взгляд нет ничего сложного. Надо сидеть с ровной спиной, по команде редактора громко смеяться, аплодировать, изображать восторг или возмущение на реплике ведущего и гостей шоу. Но здесь и кроется вся сложность. Зритель в студии не должен ни на что отвлекаться, чтобы не пропустить команды. Поэтому телефон недопустим. Выйти подышать воздухом можно только во время перерыва. Как и перекусить, и водички попить. А до перерыва бывает очень далеко. И надо сидеть несколько часов, будто приклеили к стулу. За это массовки платят. Обычно несколько тысяч рублей в зависимости от количества часов. Но помимо денег, зрители всегда получают эмоции. А еще возможность сфотографироваться в декорациях программы, а то и с ее ведущим и гостями. Все это и есть волшебный мир телевидения. А частью магии вдруг становится обычный человек с улицы. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
2: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеться не получится.
1: Когда любовь сильнее смерти.
3: Не своя, вы чужие.
2: Расстреляю тебя теперь.
1: Когда завтра была война.
4: Да наша Красная Армия, она соберется силами.
0: 1941. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

вы знали, что мужчина, способный ради любимой на все, обычно сидит у нее в прихожей и ждет, пока она закончит собираться? Holiday Boy треком о всепоглощающей любви продолжил этот музыкальный час на Радио Мир. Это воскресенье. С вами провожу я, Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп. Прежде на Радио Мир послушаем группу «Рефлекс» и Владимира Преснякова.

0: каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 7 июня. Планетарная карта этих выходных говорит о возрастающей чувствительности, интуиции и эмоциональной глубине. Этот день полон ностальгии и нежности. Овен, не пытайтесь проживать этот день в одиночном режиме супергероя. Сейчас вам нужна хорошая компания. Теплая, спокойная и без соперничества. Телец. Посвятите это воскресенье удовольствием для души. Любимая музыка, хороший фильм и ощущение внутреннего покоя сейчас важнее любых достижений. Близнецы. Этот день способен удивительно мягко успокоить вашу обычно шумную голову. Рак. Самая важная мысль придет вам не во время активной деятельности, а в момент задумчивого смотрения в никуда. Не спешите заполнять тишину. Лев. Сегодня не нужно быть главным героем сюжета. Намного важнее разделить тепло и внимание с близкими людьми. Дева. Интуиция близкого друга сейчас может оказаться мудрее любых логических схем. Сейчас полезно не анализировать, а просто чувствовать. Весы. Красота сегодня буквально лечит вам нервную систему. Музыка, искусство, красивый закат способны вызвать очень тонкие и важные эмоции. Скорпион. Не спешите делать первый шаг или форсировать события. Сейчас сила в спокойном ожидании и внутренней уверенности. Стрелец. Не торопите ни жизнь, ни близких людей. Все важное сейчас раскрывается медленно, как хороший фильм. Козерог. Доверительный разговор способен неожиданно сильно сблизить вас с дорогим человеком.

0: Водолей. В такие дни вы способны считывать настроение людей раньше, чем они сами его осознают. Главное – не пугать окружающих своей проницательностью. Рыбы. Планетарная ситуация максимально созвучна вашей природе. Вам даже не нужно стараться попасть в поток. Вы и есть поток. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: хорошо звучит. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Долго мучили боли в пояснице и спине.
4: Обезболивающие не помогали.
5: Ложиться в больницу? Ни за что.
3: Много слышала о центре Бубновского.
6: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
7: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
1: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль», 613-615.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Армении проходят выборы в парламент. Право голоса имеют около 2,5 миллиона граждан республики. Для них по всей стране работают свыше 2000 избирательных участков. За кресло высший законодательный орган борются 18 политических сил. За ходом выборов следит международная миссия наблюдателей от СНГ. Участники, по их словам, хаотично выбирают из списка места, где происходит голосование, и отправляются туда, чтобы оценить, насколько соблюдаются правила. Шуховскую башню в Москве архитекторы и реконструкторы готовят к реставрации. Сооружение было построено более века назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Многие элементы были сделаны из того, что было в крупных промышленных центрах еще до Первой мировой войны. Например, здесь можно увидеть клеймо одного из немецких заводов. В Москве проходят Дни культуры Туркменистана. Центральным событием стал концерт мастеров искусства, передает телеканал «Мир-24». Артисты выступили с национальными музыкальными инструментами и в традиционных нарядах. Помимо музыки были и танцы. Все узоры на одежде вышиты вручную и имеют свои значения, а украшения выполнены из чистого серебра и, по поверьям, отгоняют злых духов. Красноярские суслики на острове Татышев могут быть опасны для жизни человека, предупредили в региональном Роспотребнадзоре. Пушистые уже привыкли к вниманию людей и не боятся подойти близко, чтобы выпросить угощение. Но эти грызуны могут проявлять агрессию, кусаться и заразить глистами, бешенством или другими болезнями. Поэтому детей к сусликам не подпускать и с руки не кормить. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Как говорит один мой друг, у меня великолепная память. Я могу часами помнить, что мне нужно что-то сделать, и при этом успешно этого не делать. Уверен, что в выходной день подобной способностью наделены многие слушатели «Радио Мир». В этом часе в программе «Радио Гид» отправимся с вами на Мальдивы. Жаль, не по-настоящему, конечно. А прямо сейчас обратимся к нашему мировому хит-параду и представителям Молдовы в нем. С нами на «Радио Мир» группа «The Motans».
1: Мировой хит-парад. Лучше. Молдова.
2: Ne-am cunoscut ciudat în prima seară de an tot. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hot dog. Tu aveai față de main stage, iar eu de nostalgia. Să știi că am ajuns în timp să-i înțeleg magia.

0: Лето. Солнце. Мир.
1: Радио Мир.
0: Хорошо звучит.

0: Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
9: Встречайте! ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32-22-22.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
9: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Покупайте кровлю в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
13: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: лента в каждом звуке. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня мы побываем в подводном ресторане на острове Рангали. Изначально это небольшой участок земли в Мальдивском архипелаге шириной всего несколько десятков метров был необитаемым. Но сейчас остров Рангали в частном владении, и здесь можно арендовать комфортабельную хижину со всеми удобствами. Туристы и обслуживающий их персонал составляют все население островка. Главной достопримечательностью Рангали является необычный подводный ресторан «Итха». Название переводится с мальдивского как «перламутровая раковина». Заведение находится на глубине 5 метров под водой и с надводной частью соединено винтовой лестницей. Его потолок и стены выполнены в виде прозрачной полусферы, что позволяет обозревать жизнь океана на 270 градусов вокруг. Что любопытно, рыбы тоже с интересом рассматривают посетители необычного предприятия общественного питания. Оно напоминает часть подводного туннеля внутри океанариума, когда рыбки плавают прямо над твоей головой. Только здесь настоящий океан. А его обитателей можно не только увидеть, но и попробовать на вкус. Получается не совсем гуманно, зато незабываемо и весьма аппетитно. Ресторанчик не очень большой, в нем всего 14 посадочных мест. Именно поэтому он весьма популярен, так что столик нужно бронировать недели за 2-3. Причем стоит поторопиться, так как срок эксплуатации подводного купола истекает через 3 года. С вами был Радиогид. Слушайте Радиомир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
5: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеть не получится.
4: Когда любовь сильнее смерти.
6: Не своя, вы чужие.
7: Расстреляю тебя теперь.
4: Когда завтра была война.
8: Да наша Красная Армия, она соберется силами.
3: 1941. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

У настоящей царицы в выходной день все по расписанию. Завтрак в постель, сон в обед и королевский ужин, который приготовил кто-то другой. Тут главное, чтобы ожидания и реальность совпали. А Настя продолжила этот музыкальный час на Радио Мир. У микрофона с вами Михаил Морозов. Привет-привет! Через пару мгновений не пропустите в нашем эфире программу «Минутная история». Прежде послушаем Григория Лепса, а также Монну и Наваи.

0: История.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 7 июня, 66 лет исполняется Татьяне Друбич. О ней наша минутная история. Советская и российская актриса театра и кино. Зрители полюбили ее благодаря фильмам «100 дней после детства», «Асса», «10 негритят», «Анна Каренина». Несмотря на известность, сама Друбич не считает себя актрисой, признаваясь, что на экран она попала благодаря череде случайных событий. В юном возрасте Татьяна сыграла несколько ярких ролей в кино, и талантливую девушку уже ждали в театральных вузах. Но Друбич вслед за старшим братом решила поступать в медицинский. Просто когда она училась в школе, ей приходилось помогать брату выполнять задания. Она переписывала за него конспекты и настолько погрузилась в материал, что однажды поняла, что тоже хочет лечить людей. Отучившись в институте, Друбич следом окончила ординатуру и стала работать эндокринологом в районной поликлинике, периодически оставляя пациентов ради съемок в кино. Однако во время заполнения анкет в строке «Профессия» Татьяна Люсьеновна всегда пишет не актриса, а врач. «Радио Мир» поздравляет Татьяну Друбич с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.
4: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Клещи не дремлют.
7: А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: В каждом звуке.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. «Мир». Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Явка на парламентских выборах в Армении за 6 часов голосования составила почти 34%. Это данные ЦИКа. Согласно избирательному кодексу, минимального порога явки нет. Среди проголосовавших католикос всех армян, представители власти и лидеры политических сил, участвующих в выборах. За места в парламенте борются 16 партий и 2 блока. Эксперты назвали товары, которые чаще всего подделывают в России. Это автозапчасти, спортивная обувь, одежда, косметика, бытовая химия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Примерно половина подделок продается на барахолках и рынках. От 30 до 40% реализуется через маркетплейсы. Оставшаяся часть в соцсетях и небольших несетевых магазинах. Столица Казахстана превратилась в спортивный центр для легкоатлетов из 30 стран. Большинство приехали из Кыргызстана, России и Узбекистана, передает телеканал «Мир-24». В Астане сегодня прошел юбилейный забег. Маршрут полумарафона пролегал через главные достопримечательности города. Это резиденция президента Акарда, монумент Байтерек, павильон Экспо и набережная реки Исиль. На финише все бегуны получили памятные медали. В Ленинградской области развернулась настоящая семейная драма в гнезде черных дятлов. Фотографу удалось запечатлеть редкий и курьезный момент жизни пернатых. Во время кормления подросшие птенцы устроили драку за еду и вытолкнули одного из братьев наружу. Отец семейства вмешиваться в ссору не стал, но, по сообщению орнитологов, малышу ничего не угрожает. Он сам вернется обратно. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет-привет. Как говорил мой дед, бывшие хорошими не бывают. Были бы хорошими, не стали бы бывшими. Люси Чеботина с таким утверждением не согласна. Она за бывшего даже тост готова поднять. В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимый многими фильм «Джентльмены удачи». А прямо сейчас послушаем Дана Балана, Зиберт и Эльдара Джарахова.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Сияет от колес до кузова машина в Чинган-центре на Кутузова. Запишись к нам на тест-драйв, получи задор и кайф.
3: Встречайте, обновленный полноприводный Чанган Юни С. Компактный и дерзкий Чанган CS35 Max. Стильный и мощный Чанган CS75+. В Чанган-центр премьер авто на Кутузова 15Б. Вас ждет отличное летнее предложение для начала вашей новой автоистории.
4: Долго мучили боли в пояснице и спине.
5: Обезболивающие не помогали.
6: Ложиться в больницу ни за что.
4: Много слышала о центре Бубновского.
7: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
8: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, аптечная 1, 460043, 542056.
9: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Домстат. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
13: 0+.
14: Печи и камины в смоленской керамике.
15: Смоленская керамика.
16: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б, 62-39-39.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
19: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
20: Хорошо звучит.
21: Там кричали громко чайки, и не случайно обречал, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: каждом звуке. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Врага подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
2: Так бы и сказал.
3: История знает немало случаев, когда сценаристы и писатели создавали для своих произведений искусственные языки. Создатели «Джентльменов удачи» ничего подобного не планировали, но были вынуждены такой придумать. Дело в том, что криминальную фактуру для своего фильма режиссер Александр Серый черпал из личного опыта. За драку он 4 года провел в местах не столь отдаленных. Поэтому первая версия «Джентльменов» пестрела всевозможными блатными словечками «самый что ни на есть воровской феней». Представитель МВД, присутствовавший в прокатной комиссии, велел кинематографистам убрать из фильма весь бандитский жаргон. Так, в результате большой работы Александр Серый и сценарист картины Виктория Токарева придумали свой уголовный язык, богатый выразительными конструкциями, типа «канай отсюда» и «моргал и выколю». Тогда же обзавелась новым словарным значением и неувядающая редиска. Поговаривают, придуманные для «Джентльменов удачи» выражения существенно обогатили настоящий тюремный лексикон.
1: Врага подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
2: Так бы и сказал.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Можно ли полюбить врага и победить сразу в двух сражениях? На поле боя и на личном фронте.
2: Ты или за своих, или за чужих. В стороне сидеть не получится.
1: Когда любовь сильнее смерти.
3: Не своя, вы чужие.
2: Расстреляю тебя теперь.
1: Когда завтра была война.
4: Да наша Красная Армия, она соберется силами.
0: 1941. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Голосование в Ереване проходит спокойно. На участках в середине дня нет ажиотажа. Об этом заявили в избирательной комиссии на одном из участков в центре города. В столице Армении сегодня плюс 27. И, по мнению специалистов, к вечеру желающих прийти на участки будет больше. Согласно данным ЦИКа страны, к 4 часам дня по местному времени в республике проголосовало почти 34% избирателей. В России, Индонезии и Японии разбушевались вулканы. Так, на Камчатке 10-километровый столб пепла выбросил шевелочь. В регионе объявлен красный код авиационной опасности. При этом специалисты предупреждают, не исключены новые выбросы. Однако для населенных пунктов угрозы пока нет. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начали в северных районах страны. Однако стоимость ягод выше прошлогодней, передает телеканал «Мир-24». Сейчас килограмм в переводе на рубли стоит чуть больше 400. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, которые повредили часть урожая. По их словам, чем больше соберут урожай, тем дешевле станут ягоды. Медсестра из Подмосковья стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша, получив почти 16 миллионов рублей. По словам победительницы, приблизить удачу ей помогла карта желаний, на которой была изображена ее давняя мечта – собственный дом. Карту желаний она разместила на холодильнике, чтобы ежедневно видеть изображение будущего дома, который они давно планировали построить вместе с супругом. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».

Если перестать ждать чуда и начать чудить самому, то результат, конечно, может быть так себе, но зато процесс захватывает. Мари Краймбрери на радио «Мир» отзвучала, а вот нашему астрологу Надежде Сташиной это сделать только предстоит. Свежий гороскоп на завтра услышим через пару мгновений. Прежде с нами группа «Ума Турман» и «Валерия». У микрофона Михаил Морозов. Всем привет и совершенно летнего настроения.

0: каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Луна в рыбах, Венера в раке. Если этим вечером у вас получится создать романтическую атмосферу за ужином, это будет удивительно полезно для семейных отношений. Укладывая детей спать, расскажите какую-нибудь добрую сказку. Завтра, 8

0: 1 июня нежная атмосфера сохранится, поэтому в рабочую неделю лучше входить аккуратно, без резких движений и попыток покорить мир до обеда. Завтрашний день совершенно не про срочность, скорее про осторожное прощупывание почвы, наблюдение за людьми и попытку понять, в каком эмоциональном состоянии вообще находится человечество. Зодиакальная энергетика расслабляющая, медитативная и не вполне соответствует рабочему понедельнику. В такой понедельник, наоборот, хорошо уходить в отпуск. Луна в рыбах делает людей более мечтательными, рассеянными и зависимыми от настроения. Идеально гулять у воды, заниматься творчеством, смотреть красивое кино или делать то, для чего нужны фантазия и вдохновение. А вот все, что делается из-под палки, будет продвигаться с ощущением внутреннего страдания и взгляда в окно. Вообще завтра настроение решает примерно все, причем не только ваше. Если вам что-то нужно от человека, сначала создайте ему нормальное эмоциональное состояние. Накормите, похвалите, проявите участие. И только потом переходите к просьбам и важным разговорам. Завтра почти идеальный день для любых тайных дел, скрытой подготовки, негромких переговоров и всего, что пока не хочется выносить на всеобщее обсуждение. Очень благоприятны покупки, которые должны создавать уют и радовать близких. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
6: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
7: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Реле...

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Армения выбирает парламент. За голоса борются два политических блока и 16 партий, сообщает телеканал «Мир-24». По состоянию на 14 часов по местному времени проголосовало около 34% от общего числа избирателей. По данным ЦИК Армении, явка заметно выше, чем на прошлых выборах.

ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Знаете, как выглядит самый распространенный вид воскресного самообмана? Это искренняя уверенность в том, что за оставшиеся 5 часов до сна ты успеешь убраться, приготовить еду на неделю, посмотреть фильм и выспаться. Михаил Морозов у микрофона Радио Мир. Привет, друзья! Амирчик с нами на старте этого часа. Далее с нами группа Infinity, Сергей Лазарев и Мохито. Также не пропустите в этом часе наш кулинарный радиоблог «Соль и

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Ваши идеи — наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. Узоры текстиль. 613-615.
8: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика на века.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
10: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б, телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лето в каждом звуке. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно прогуливалась с другом по вечернему городу. Дул холодный ветер, я быстро замерзла. Заметив это, мой спутник предложил согреться, съев мороженого сладкоострого. Я сначала усомнилась, но каково же было мое удивление, когда необычное блюдо действительно не подвело. К тому же оказалось, что сегодня это модный тренд под названием «свайси». Название произошло от английских слов «sweet» – сладкий и «spicy» – острый. Это буквально описывает особенность блюда. Тренд зародился в Южной Корее, где любят помудрить со сложными сочетаниями местных вкусов. А дальше, благодаря тиктокерам, необычные комбинации завирусились в соцсетях и стали популярны во всем мире. Повара начали экспериментировать, добавляли острый мед в пиццу, в арбуз, смесь красного чили, цедры лайма и морской соли, или делали мороженое с кайенским перцем. Свайси может быть закуской, горячим блюдом, гарниром или десертом. Секрет популярности кроется не только в меняющихся вкусовых предпочтениях молодежи, но и в физиологии человека. Капсаицин из перца вызывает легкое жжение, и мозг в ответ выбрасывает эндорфины, гормоны счастья. Сладкое также дает ощущение удовольствия, стимулируя выработку дофамина. Вместе два вкуса вызывают яркие эмоции. Главное правило – точно соблюдать баланс. Сладость и острота должны дополнять друг друга, а не перебивать. Соль в том, что свайси делает привычную еду ярче и интереснее. А перец в том, что острое не подходит людям с чувствительным желудком. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде. Патриарх совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию. В этом году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования. Кирилл отметил, что в области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера. На Камчатке 10-километровый столб пепла выбросил вулкан Шевелуч, сообщает телеканал «Мир-24». В регионе объявлен красный код авиационной опасности. При этом специалисты предупреждают, вулкан сохраняет высокую активность, не исключены новые выбросы. Отмечается, что для населенных пунктов угрозы пока нет. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом по итогам прошлого года. Показатели увеличились в 3 раза в сравнении с позапрошлым годом. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек. Это выше средних многолетних значений в 6 раз, как пишет Интерфакс. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. Певица Полина Гагарина рассказала, что готовит новое шоу. Оно пройдет 7 ноября в столице России. Артистка пообещала выступить в новом формате. Гагарина призналась, что он ей понравился. По словам артистки, формат позволяет создать более объемный образ на сцене. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Летний выходной – идеальное время для чтения до поздней ночи. Главное – не увлечься так, что последняя глава плавно переходит в утреннее пение птиц. К тому же не забываем, что завтра на работу. «Доус и пицца» продолжили этот музыкальный час. Далее с нами Юлия Савичева и МОД. Следом свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной.

хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Венера в Раке. Если этим вечером у вас получится создать романтическую атмосферу за ужином, это будет удивительно полезно для семейных отношений. Укладывая детей спать, расскажите какую-нибудь добрую сказку. Завтра, 8 июня, нежная атмосфера сохранится, поэтому в рабочую неделю лучше входить аккуратно, без резких движений и попыток покорить мир до обеда. Завтрашний день совершенно не про срочность, скорее про осторожное прощупывание почвы, наблюдение за людьми и попытку понять, в каком эмоциональном состоянии вообще находится человечество. Зодиакальная энергетика расслабляющая, медитативная и не вполне соответствует рабочему понедельнику. В такой понедельник, наоборот, хорошо уходить в отпуск. Луна в Рыбах делает людей более мечтательными, рассеянными и зависимыми от настроения. Идеально гулять у воды, заниматься творчеством, смотреть красивое кино или делать то, для чего нужны фантазия и вдохновение. А вот все, что делается из-под палки, будет продвигаться с ощущением внутреннего страдания и взгляда в окно. Вообще завтра настроение решает примерно все, причем не только ваше. Если вам что-то нужно от человека, сначала создайте ему нормальное эмоциональное состояние. Накормите, похвалите, проявите участие. И только потом переходите к просьбам и важным разговорам. Завтра почти идеальный день для любых тайных дел, скрытой подготовки, негромких переговоров и всего, что пока не хочется выносить на всеобщее обсуждение. Очень благоприятны покупки, которые должны создавать уют и радовать близких. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69 99 79.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 17 до 21 градуса тепла. Временами небольшой дождь. Завтра также облачно с прояснениями. Утром плюс 17-19, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России, Индонезии и Японии разбушевались вулканы. На Камчатке 10-километровый столб пепла выбросил шевелуч. В регионе объявлен красный код авиационной опасности. При этом специалисты предупреждают, что не исключены новые выбросы. Отмечается, что для населенных пунктов угрозы пока нет. Названы самые продаваемые в России товары. Также отмечены подделываемые. Чаще всего покупатели сталкиваются с контрафактными автозапчастями, спортивной обувью, одеждой, косметикой, бытовой химией, алкоголем, ноутбуками и смартфонами. Примерно половина подделок реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% продается через маркетплейсы. Оставшаяся часть в социальных сетях и небольших несетевых магазинах, сообщает ТАСС. В Москве прошли Дни культуры Туркменистана. Центральным событием стал концерт мастеров искусств, сообщает телеканал «Мир-24». Артисты выступили с национальными музыкальными инструментами и в традиционных нарядах. Помимо музыки были и танцы. Все узоры на одежде вышиты вручную и имеют свое значение. В Подмосковье женщина стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша, получив почти 16 миллионов рублей. По словам победительницы, приблизить удачу ей помогла карта желаний, на которой была изображена ее давняя мечта – собственный дом. Женщина работает медсестрой в одной из поликлиник области. Пока это все. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: забывай.
1: Дима Билан открывает новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона с вами Михаил Морозов. Всем привет. Особо пламенное приветствие сегодня летит жителям Томска. Эти выходные для сибирского города выдались особенно приятными, ведь Томск отмечает свой день рождения. Присоединяемся к поздравлениям и познакомим вас с Томском поближе в этом часе в нашей программе «Лучший город мира». А пока к музыке на Радио Мир вернемся. Слава Галибри и Мавик, а также Ани Лорак с нами.

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
3: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы точно все взяли?
5: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко. 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинный ариец. Характер нордический.
0: Лето в каждом звуке.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Лучший город мира. Томск.
2: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Томск – большой город. Здесь проживает порядка 550 тысяч человек. До недавнего времени среди них был гражданин, которого знал весь город. Причем, чтобы заслужить такую известность, ему не нужно было сниматься в кино, выходить на сцену или вести свой блог. Речь про Николая Платоновича Путинцева. Почти 40 лет он проработал в ГАИ. К своей работе и томичам относился максимально ответственно и трепетно. Это сделало его живой легендой. В благодарность жители стали ласково называть инспектора «дядей Колей». В последние 20 лет службы Путинцеву доверили самый напряженный участок от площади Ленина до проспекта Фрунзе. И в зной, и в стужу Николай Платонович нес службу на этом перекрестке. На нарушителей никогда не ругался, но разговаривал с ними так, что нарушать больше никому не хотелось. Однажды, в 80-е, дядя Коля даже остановил машину первого секретаря обкома КПСС Егора Лигачева за превышение скорости. Этот поступок запросто мог отразиться на службе постового. Но высокопоставленный нарушитель не стал наказывать принципиального инспектора, а наоборот, похвалил за добросовестную работу. Путинцева помнит весь Томск. В знак благодарности на том самом перекрестке, где Николай Платонович так долго проработал, несколько лет назад установили памятник. Бронзовый дядя Коля стоит в тулупе, рука на уровне виска, будто он, как и раньше, приветствует томичей.
1: Радио Мир в Томске. 91.5 FM.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Можно ли полюбить врага и победить сразу?
0: Вместе каждый день.
2: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия и Китай объединят усилия для создания нескольких исторических кинолент. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Первой совместной работой, признанной национальным фильмом в обеих странах, стала картина «Красный шелк». Премьера прошла в Пекине в прошлом году. Теперь среди прочих картин планируется и продолжение данного ретро-детектива под названием «Черный шелк». В Дагестане начали строить новые дома для пострадавших от прорыва плотины. Возводить жилье стали на участке в 10 гектаров. Туда переселят жители Дербенского района. Пострадавшие семьи получат по наделу земли. 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, получат компенсационные выплаты за поврежденный дом. Иммунотерапия, изначально разработанная для лечения рака, может быть использована для разрушения атеросклеротических бляшек в артериях. К такому выводу пришли ученые. В основе подхода синтетические антитела, созданные для онкологических задач. Они связываются с патологически измененными клетками и помечают их для уничтожения иммунной системой. В новой работе этот механизм был перенесен на атеросклероз. В Японии двоих американцев оштрафовали за то, что они пробрались в вольер к знаменитому детенышу макаки по кличке Панч. Прокуратура применила упрощенную процедуру и назначила каждому из граждан США штраф почти в $2000. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Как правило, лето наступает так стремительно, что в коридоре до сих пор стоят зимние сапоги, рядом лежат весенние ботинки, а в голове уже зреет план побега на пляж. Надеюсь, что погода позволила вам сегодня, если не искупаться, то хотя бы позагорать. Ну а если нет, то строим подобные планы на следующие выходные и притягиваем отличную погоду. Михаил Морозов у микрофона Радио Мир. Привет-привет! Через пару мгновений не пропустите в нашем эфире свежий гороскоп от астролога Надежды Сташиной, а в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждут 3 часа танцемании на Радио Мир. Всем совершенно летнего настроения!

плетешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа.

0: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Луна в рыбах, Венера в раке. Если этим вечером у вас получится создать романтическую атмосферу за ужином, это будет удивительно полезно для семейных отношений. Укладывая детей спать, расскажите какую-нибудь добрую сказку. Завтра, 8 июня, нежная атмосфера сохранится, поэтому в рабочую неделю лучше входить аккуратно, без резких движений и попыток покорить мир до обеда. Завтрашний день совершенно не про срочность, скорее про осторожное прощупывание почвы, наблюдение за людьми и попытку понять, в каком эмоциональном состоянии вообще находится человечество. Зодиакальная энергетика расслабляющая, медитативная и не вполне соответствует рабочему понедельнику. В такой понедельник, наоборот, хорошо уходить в отпуск. Луна в рыбах делает людей более мечтательными, рассеянными и зависимыми от настроения. Идеально гулять у воды, заниматься творчеством, смотреть красивое кино или делать то, для чего нужны фантазия и вдохновение. А вот все, что делается из-под палки, будет продвигаться с ощущением внутреннего страдания и взгляда в окно. Вообще завтра настроение решает примерно все, причем не только ваше. Если вам что-то нужно от человека, сначала создайте ему нормальное эмоциональное состояние. Накормите, похвалите, проявите участие. И только потом переходите к просьбам и важным разговорам. Завтра почти идеальный день для любых тайных дел, скрытой подготовки, негромких переговоров и всего, что пока не хочется выносить на всеобщее обсуждение. Очень благоприятны покупки, которые должны создавать уют и радовать близких. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
8: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
9: Национальные проекты России 0+.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
10: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: «Радио Мир» Смоленск.
0: «Радио Мир». Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал 1941.
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается малооблачная погода, плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19 на термометрах. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. Такой же прогноз для Тюмени. В Ижевске малооблачная погода, плюс 19 градусов. В Ростове-на-Дону также малооблачно, на термометрах плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачная погода, на термометрах плюс 25.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Доклад Игорь.

Востребованными у российских абитуриентов в этом году стали направления инженерное дело и медицина. Согласно опросу, и 15% родителей выбирают своим детям именно такие специальности. Как считают эксперты, причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность.

0: Когда произошло великое кислородное событие, оно стало причиной появления аэробных форм жизни. Авторы инсталляции предлагают посетителям перенестись в начало истории и вдохнуть воздух из железной руды. Пока это все, Николай Суворов, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

Танцы мания. Танцы мания на радио Мир.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми.
1: Реклама.
2: Сияет от колес до кузова машина в Чинган-центре на Кутузова. Запишись к нам на тест-драйв, получи задор и кайф.
3: Встречайте, обновленный полноприводный Чанган Юни С. Компактный и дерзкий Чанган CS35 Max. Стильный и мощный Чанган CS75+. В Чанган-центр премьер-авто на Кутузова 15Б. Вас ждет отличное летнее предложение для начала вашей новой автоистории.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
6: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
10: Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «СЗ Билдинг Групп».
9: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Вы как относитесь к бракосочетанию?
1: Танцемания. Танцемания на радио Мир. Танцемания.

Лето. Хорошо звучит. На радио «Мир».

0: «Танцемания» на Радио МИР. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. И в Санкт-Петербурге на частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Реклама.
1: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
6: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую из карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

вечер. Хорошо звучит. Лето.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Армении завершились голосования на парламентских выборах. Избирательные участки закрылись, члены комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ЦИК планирует обнародовать позже. В Армении, являющейся парламентской республикой, исход прошедших выборов определит, какая сила сформирует правительство и выдвинет премьер-министра. За процессом следили международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и других организаций. Почти 25 тысяч человек более чем из 140 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает телеканал «Мир-24». Впервые за 10 лет в форуме приняли участие и официальные представители Америки. На мероприятии подписали более 1000 инвестиционных соглашений. Проекты охватили все направления, в том числе туризм, логистику, фармацевтику и радиоэлектронику. В Лужниках показали технику участников ралли «Шелковый путь». Сами пилоты предоставили свои автомобили для показа. В этом году фестиваль «Шелкового пути» изменил многолетнюю традицию. После представления автомобилей спортсмены поедут не на старт, а в гараж. Ближайший ралли-рейд состоится в следующем году. Российская теннисистка Мира Андреева рассказала, как во время финала «Ролан-Гарос» увидела на трибунах Брэда Питта. «Когда я разминалась в спортзале, его показали крупным планом по телевизору, и я сказала, какой же он красивый». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир. Танцемания. Танцемания на «Радио Мир».

0: Танцемания на Радио Ми. Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.
1: Реклама. Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Танцемания. Танцемания на радио «Мир».

0: Танцемания на Радио МИР. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Радио «Мир» Смоленск.
0: Танцемания. Танцемания на Радио «Мир».

0: Челябинска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Эксперты назвали товары, которые чаще всего подделывают в России. Это автозапчасти, спортивная обувь, одежда, косметика, бытовая химия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Примерно половина подделок продается на барахолках и рынках. От 30 до 40% реализуется через маркетплейсы. Оставшаяся часть – в социальных сетях и небольших несетевых магазинах. Шуховскую башню в Москве архитекторы и реконструкторы готовят к реставрации. Сооружение было построено более века назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Многие элементы сделаны из того, что было в крупных промышленных центрах еще до Первой мировой войны. Например, здесь можно увидеть клеймо одного из немецких заводов. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начали в северных районах страны. Однако стоимость ягод выше прошлогодней, передает телеканал «Мир-24». Сейчас килограмм в переводе на рубли стоит чуть больше 400. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, которые повредили часть урожая. По их словам, по мере увеличения объемов сбора стоимость ягод будет постепенно снижаться. Китайские ученые выяснили, как методы воспитания влияют на психику школьников. Они год наблюдали за учениками младших классов. Оказалось, что жесткий психологический контроль родителей ухудшает психическое здоровье детей. Тактика эмоционального шантажа подрывает уверенность ребенка в себе и усугубляет депрессию. Особенно это касается девочек. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСАЗа Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: 27 июня впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех 27 июня с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
7: 0+.
8: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Только не работа.
11: Все, не отвечаем.
10: Вот так гораздо лучше.
12: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
13: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
15: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Мания на Радио Мир.
1: По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Сияет от колес до кузова машина в Чинган-центре на Кутузова. Запишись к нам на тест-драйв, получи задор и кайф.
2: Встречайте, обновленный полноприводный Чанган Юни С. Компактный и дерзкий Чанган CS-35 Макс. Стильный и мощный Чанган CS-75+. В Чанган-центр премьер авто на Кутузова 15Б. Вас ждет отличное летнее предложение для начала вашей новой автоистории.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте спецстрой67 или по телефону 69-99-79.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
10: Между нами любовь. Танцемания.
0: Танцемания на Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга. Как сообщили в Миноборнауке, ученые создали новые препараты для диагностики и терапии глиомы. Препараты уже подтвердили свою эффективность. Они проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям. Российские синхронисты триумфально выступают на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге. У сборной уже несколько золотых и серебряных медалей в женских дуэтах и мужском соло. Спортсмены выступают с флагом и гимном страны. Самыми востребованными у российских абитуриентов в этом году направлениями стали инженерное дело и медицина. Согласно опросу, и 15% родителей выбирают своим детям именно такие специальности. Как считают эксперты, причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Красноярские суслики на острове Татышев могут быть опасны для жизни человека, предупредили в региональном Роспотребнадзоре. Пушистые уже привыкли к вниманию людей и не боятся подойти близко, чтобы выпросить угощение. Но грызуны могут укусить и заразить глистами, бешенством и другими болезнями. Поэтому детей к сусликам не подпускать и с руки их не кормить. В музее Тасмании предлагают вдохнуть кислород возрастом 2 миллиарда лет. В то время произошло великое кислородное событие, которое стало причиной появления аэробных форм жизни. Авторы инсталляции предлагают посетителям перенестись в начало истории человечества и подышать кислородом, который накопился в древней железной руде. Из прозрачной трубы от пола до потолка вдыхают кислород, которым до них никто не дышал. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390. Thank you.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: 7 июня в Микее. Напиток газированный, сладкий. Мастер в ассортименте. 1,5 литра. 29 рублей 99 копеек. Сыр полутвердый. Данке. 180 грамм. 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Террасная доска в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: мира. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Необыкновенная.

0: Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
1: Мы догорели, как спички. Ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки. Отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается малооблачная погода плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19 на термометрах. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. Такой же прогноз для Тюмени. В Ижевске малооблачная погода плюс 19 градусов. В Ростове-на-Дону также малооблачно, на термометрах плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачная погода, на термометрах плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Вода в Москве-реке прогрелась до температуры моря в Анапе и Ялте. Показатель достиг плюс 18. Об этом сообщили в гидрометцентре. Синоптики допустили, что вода будет прогреваться и дальше. Согласно прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе может приблизиться к отметке плюс 30. Белорусские ученые нашли способ очищать мел до высшей степени качества. От этого сырья напрямую зависят сразу несколько стратегических отраслей экономики страны. Раньше его покупали за рубежом, а теперь и сами будут поставлять на экспорт, передает телеканал «Мир-24». Это вещество появилось на дне Древнего моря. Когда-то оно было раковинами моллюсков. Беларусь обладает значительными запасами, но, по иронии судьбы, низкого качества. Столица Казахстана на один день превратилась в спортивный центр для легкоатлетов из 30 стран. Большинство приехало из Кыргызстана, России и Узбекистана. Маршрут юбилейного забега в Астане пролегал через главные достопримечательности города. Это резиденция президента Акарда, монумент Байтерек и павильон Экспо. На финише полумарафона все бегуны получили памятные медали. Медсестра Подмосковья стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша, получив почти 16 миллионов рублей. По ее словам, приблизить удачу помогла карта желаний, на которой была изображена ее давняя мечта – собственный дом. Карту она разместила на холодильнике, чтобы ежедневно видеть изображение будущего дома, который они давно уже планировали построить вместе с супругом. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже ожидается малооблачная погода, плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19 на термометрах. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. Такой же прогноз для Тюмени. В Ижевске малооблачная погода, плюс 19 градусов. В Ростове-на-Дону также малооблачно, на термометрах плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачная погода, на термометрах плюс 25.

0: центр. Так надо.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Эксперты назвали товары, которые чаще всего подделывают в России. Это автозапчасти, спортивная обувь, одежда, косметика, бытовая химия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Примерно половина подделок продается на барахолках и рынках. От 30 до 40% реализуется через маркетплейсы. Оставшаяся часть – в социальных сетях и небольших несетевых магазинах. Шуховскую башню в Москве архитекторы и реконструкторы готовят к реставрации. Сооружение было построено более века назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Многие элементы сделаны из того, что было в крупных промышленных центрах еще до Первой мировой войны. Например, здесь можно увидеть клеймо одного из немецких заводов. В Азербайджане созрел первый урожай черешни. Сбор начали в северных районах страны. Однако стоимость ягод выше прошлогодней, передает телеканал «Мир-24». Сейчас килограмм в переводе на рубли стоит чуть больше 400. Продавцы связывают высокие цены с весенними ливнями и градом, которые повредили часть урожая. По их словам, по мере увеличения объемов сбора, стоимость ягод будет постепенно снижаться. Китайские ученые выяснили, как методы воспитания влияют на психику школьников. Они год наблюдали за учениками младших классов. Оказалось, что жесткий психологический контроль родителей ухудшает психическое здоровье детей. Тактика эмоционального шантажа подрывает уверенность ребенка в себе и усугубляет депрессию. Особенно это касается девочек. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
1: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо.

если ты со мной, я готов на все. Пусть даже мне придется вылезти из кожи вон. Знай, у тебя не будет нужды ни в чем. Всегда прикрой своим сильным мужским плечом.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. На конкурсе документального кино Беларуси появится новая секция. В Армении работу начала круглосуточная экопатрульная служба. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Министр финансов Кыргызстана показал, как проходят его рабочие дни. Возможность провести день с представителями власти появилась у средств массовой информации в рамках проекта «Открытый кабинет». Асель Усенова расскажет, насколько плотный график у государственного чиновника.
2: Рабочий день министра финансов Кыргызстана Руслана Суйналиева начинается в 8 утра. Он участвует в нескольких совещаниях, и только после этого министр выезжает на объекты, где проверяет, как ведомства освоили выделенные государством средства. Объем работ большой, так как Министерство финансов – одно из ключевых в стране.
3: Это такая структура, это такое министерство, которое не узко, так по одному направлению, оно в целом охватывает все министерства. То есть ни одно министерство сегодня без нашего заключения положительного или без определения источника там, да, источника средств финансов, она не может сегодня. Поэтому мы всегда в теме, мы всегда с ними.
2: Еще один важный этап рабочего дня – аппаратное совещание. Вместе с заместителями, сотрудниками министерства и представителями регионов обсуждаются перспективные проекты. Одним из таких стал электронный аудит. Он позволит проводить проверку документов без выезда на места. А это, в свою очередь, позволит сохранить бюджетные деньги, рассказывает Руслан Суйналиев.
4: Сокращение расходов наших – это правильное использование нашего рабочего времени. Очень много ряд вопросов, которые связаны с улучшением. В целом, если для экономики это будет хорошо, для нашей, соответственно, и для наших граждан это будет полезно.
2: Также министр финансов Руслан Суйналиев осмотрел здание казначейства после ремонта. В Кыргызстане в рамках проекта «Открытый кабинет» планируют и дальше обеспечивать прозрачность процессов принятия государственных решений.
0: Казахстан.
1: В Казахстан больше нельзя будет ввозить радиоактивные отходы. Такой запрет предлагают закрепить в новом законопроекте. Депутаты считают, что стране нужна жесткая и понятная система контроля, так как часть старых объектов сегодня находится в плохом состоянии. Подробности у Кирилла Потемкина.
5: Речь идет о хранилищах, которые остались еще со времен Советского Союза. Во время проверок специалисты выявили разрушение защитных покрытий, изношенную инфраструктуру и слабый контроль за безопасностью. По некоторым объектам до сих пор даже не определены ответственные организации. Депутаты признают, что существующие законы не справляются с проблемой. Сейчас нормы, которые связаны с радиоактивными отходами, разбросаны по разным документам, а единой системы фактически нет, заявил депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Едиль Жанбыршин.
6: Из-за отсутствия единой системы возникают проблемы в вопросах учета, хранения, транспортировки и долгосрочного контроля радиоактивных отходов. Все эти проблемы показали, что в стране необходим полноценный государственный контроль в этой сфере.
5: Новый законопроект вводит обязательное лицензирование и государственный надзор, а также регулирует строительство и закрытие специальных пунктов захоронения. Кроме того, в стране создадут единый государственный реестр радиоактивных отходов.
0: Беларусь.
1: На конкурсе документального кино Беларуси появится новая секция. В ней будут просматривать научно-популярное кино. С каждым годом таких лент на фестивале становится больше. Об этом сегодня заявили организаторы во время видеомоста между Минском и Москвой. Подробности расскажет Татьяна Морозова.
7: В конкурсе «Евразия Док» поучаствуют документалисты из различных стран – от Канады до Китая. В этом году фестиваль юбилейный. Организаторы ожидают ажиотаж. С начала этого года уже подали более 60 заявок. В кинофестивале «Евразия Док» ежегодно участвуют и представительство НТРК «Мир» в Беларуси и часто забирает призы конкурса. В прошлом году «В прорыв идут штрафные батальоны» получил диплом за историческую правду. Основная тематика фильмов белорусского филиала – судьбы людей в годы Великой Отечественной, рассказывает директор представительства НТРК «Мир» в Беларуси, член жюри фестиваля Ольга Шпилевская.
8: Вспомню работу, которая стала победителем конкурса, это «Фабзайцы». Это история белорусско-российской истории, история того, как наши ребята отправились получать образование образования в Ленинград, и там же остались, и были защитниками Ленинграда. Часть из них осталась там навсегда, к сожалению, не вернувшись домой. Часть вернулась, и это судьба, это история, это то, что людей волнует.
7: Оценивать ленты будет профессиональное жюри. Организаторы выделили основные темы конкурсного кино. «Великая победа», «Человек во все времена», «Малая родина» и другие. В этом году появились и новые номинации. Одна из них созвучна с годом белорусской женщины, говорит председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор фестиваля Андрей Кривошеев.
9: Яркая тема – это образ женщины, причем которая она создает сама в кинематографе, и судьба женщины. Вот так жестко мы не ограничиваем ни наших метров документалистики, ни наших молодых авторов, особенно наших молодых авторов.
7: Отдельно будут оценивать и молодежное кино. Специально для них проведут конкурс короткометражек «Евразия Док. 4 минуты». Победители конкурса «Евразия Док» получают статуэтки, дипломы и денежные гранты. А лучшие фильмы показывают в кинотеатрах Беларуси и на телеканалах.
0: Армения.
2: В Туважской области Армении работу начала круглосуточная экопатрульная служба. Инспекторам предоставили новые автомобили, спецформу и планшеты для оперативной фиксации нарушений. Наира Бадалян узнала, как на практике работает эта система.
10: Вся техника инспекторов, от нагрудных видеорегистраторов до мобильных систем на пикапах, связана с единым центром оперативного управления. Договориться на месте у нарушителей теперь не получится. За каждым действием патруля в реальном времени следят в столице. Анаито Всепян – одна из тех, кто прошел строгий отбор в новую службу. По ее словам, в ночные рейды и на перехват черных лесорубов она отправляется наравне с мужчинами.
11: Для меня это не просто служба, это личный долг. Наш лес годами страдал от браконьеров, и я поняла, что хочу защищать эту землю. Да, рейды бывают опасными, особенно в темноте, но когда понимаешь, что спасаешь природу своей страны, страх уходит.
10: Тавуш стал вторым регионом Армении, где запустили масштабную экологическую реформу. Как отмечает начальник департамента правового обеспечения и административного производства экопатрульной службы Армении Левон Балян, выбор локации не случайен. Это самый богатый лесами край республики.
12: Создание этой службы – принципиальный шаг. В вопросах незаконных вырубок компромиссов больше не будет. Ответ на любые посягательства последует жесткий. Мы инвестируем в технику и кадры ради максимально оперативного реагирования на сигналы. Ведь сохранение лесов это наш стратегический актив.
10: Следующими на очереди станут Котайская и Гигаркуникская области. В планах профильного ведомства обеспечить круглосуточное патрулирование всей территории республики уже к январю следующего года.
0: Казахстан.
2: Казахстан отправит племенной материал быков в Азербайджан. Это позволит улучшить генетический потенциал поголовья. Кирилл Потемкин узнал, как происходит селекция казахской белоголовой породы.
5: Племенной материал выносливых и непривередливых быков Казахстан уже передал в Россию, Кыргызстан и Монголию. Он нужен фермерам, чтобы в первую очередь улучшить продуктивность своего стада. Центр, в котором занимаются племенным разведением, расположен в 20 километрах от Астаны. Здесь содержатся лучшие по генетическому потенциалу быки-производители со всего Казахстана, рассказал заместитель председателя правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Миржан Мустафин.
13: У нас рацион содержит высококалорийные корма. Это сено, разнотравье, экспорцетом. Также быков для стимуляции даем морковь и яйцо. Также комби-корма. Добавляем туда рыбий жир. Процесс откачки семени начинается у нас с 6 утра. Наши скотники первым делом заводят в душ и полностью быков моют. И после этого сушат. Процесс занимает примерно полтора часа.
5: После полученный материал маркируют и закачивают в пайеты. Это одноразовые пластиковые соломки, дополнил председатель правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Булат Сайсенов.
14: Здесь при парах азота данный племенной материал засыпает при 135 градусах. Но при этом, прежде чем его опять же усыпить, мы опять же анализируем его на анализаторе, на его вживаемость. То есть насколько он грамотно усыпился.
5: Быки казахской белоголовой породы относятся к мясному направлению. Они ежедневно набирают в среднем по килограмму чистого веса. Фермеры любят их за неприхотливость в кормах, рассказал председатель правления Республиканского центра по племенному делу в животноводстве Булат Сайсенов.
14: Эта порода животных, она ничем не уступает тому же ангусу, тому же герифорду, который живет, например, в более благоприятном условии.
5: Племенной материал у Республиканского центра сегодня закупают как частные фермеры, фермеры, так и крупные хозяйства. Спрос на выносливых быков ежегодно растет за рубежом.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.
15: Там кричали громко чайки. И не случайно. А причалы бьются волны. Как на чаке, и нас с тобой, они качали, и в море.

Одна тема, пять исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный, плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный, плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга. Как сообщили в Миноборнауке, ученые создали новые препараты для диагностики и терапии глиомы. Препараты уже подтвердили свою эффективность. Они проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям. Российские синхронисты триумфально выступают на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге. У сборной уже несколько золотых и серебряных медалей в женских дуэтах и мужском соло. Спортсмены выступают с флагом и гимном страны. Самыми востребованными у российских абитуриентов в этом году направлениями стали инженерное дело и медицина. Согласно опросу, и 15% родителей выбирают своим детям именно такие специальности. Как считают эксперты, причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Красноярские суслики на острове Татышев могут быть опасны для жизни человека, предупредили в региональном Роспотребнадзоре. Пушистые уже привыкли к вниманию людей и не боятся подойти близко, чтобы выпросить угощение. Но грызуны могут укусить и заразить глистами, бешенством и другими болезнями. Поэтому детей к сусликам не подпускать и с руки их не кормить. В музее Тасмании предлагают вдохнуть кислород возрастом 2 миллиарда лет. В то время произошло великое кислородное событие, которое стало причиной появления аэробных форм жизни. Авторы инсталляции предлагают посетителям перенестись в начало истории человечества и подышать кислородом, который накопился в древней железной руде. Из прозрачной трубы от пола до потолка вдыхают кислород, которым до них никто не дышал. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Лето. В каждом звуке.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: погода.
1: Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде. Патриарх совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию. В этом году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования. Патриарх Кирилл отметил, что в области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера. В Москве прошли Дни культуры Туркменистана. Центральным событием стал концерт мастеров искусств, сообщает телеканал «Мир-24». Артисты выступили с национальными музыкальными инструментами и в традиционных нарядах. Помимо музыки были и танцы. Все узоры на одежде вышиты вручную и имеют свои значения. В пригороде Хабаровска медведь более часа бродил в поисках еды, затем заметил прохожего и направился к нему. Мужчина не растерялся, отпугнул зверя криками и жестами и забрался на балку. После этого хищник развернулся и ушел по своим делам. Местные жители отмечают, что этого медведя видят уже больше месяца. На место уже выехали охотоведы. Редакторы журнала Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х годов прошлого века, которая стала трендом текущего лета. Актуальными вновь оказались мини-платья, A-силуэты или прямого кроя с лаконичным дизайном. Отмечается, что в прошлом году роль в их популяризации сыграла супермодель Twiggy. В настоящее время к указанной тематике обратились мировые дизайнеры. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Сегодня в Воронеже малооблачная погода и плюс 24 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность, дождь, возможно, гроза и плюс 19. В Казани облачно, небольшой дождь и плюс 21. В Тюмени также. В Ижевске малооблачный и плюс 19. В Ростове-на-Дону малооблачный и плюс 25. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 18. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Доклад Игоря Сечина уже назвали одним из самых ярких моментов Петербургского международного экономического форума. Экономисты и журналисты анализируют речь главы Роснефти, который раскрыл глаза не только на проблемы в мировой экономике, но и сделал неутешительные прогнозы в области энергетики. ОПЕК слабеет, теряя стран-участников. Кризис в добыче и экспорте углеводородов набирает обороты. Самыми востребованными у российских абитуриентов в этом году стали направления, связанные с инженерным делом и медициной. Согласно опросу, и 15% родителей выбирают своим детям именно такие специальности. Как считают эксперты, причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Столица Казахстана превратилась в спортивный центр для легкоатлетов из 30 стран. Большинство приехало из Кыргызстана, России и Узбекистана, сообщает телеканал «Мир-24». В Астане прошел юбилейный забег. Маршрут полумарафона пролегал через главные достопримечательности города. Это резиденция президента Акарда, монумент Байтерек и павильоны Экспо. На финише все бегуны получили памятные медали. В музее Тасмании предлагают вдохнуть кислород возрастом 2 миллиона.